6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-1402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса. След в истории.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».

Привет, друзья! Это Катя. Знаете, что человек может загораживаться от света, но жить без него не может. Бог так устроил это на физическом уровне, что солнечный свет в природе жизненно необходим. Бог есть свет. Читаем мы в послании Иоанна. И еще раз убеждаемся в том, что в Боге заключен наш источник жизни, без которого мы обойтись не можем. И апостол продолжает, говоря, что в Боге нет никакой тьмы, а потому, позволяя Богу озарить наши поступки, мы избавляемся от любой тьмы внутри себя. Давайте напоминать себе и миру об этой истине.

музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: всей хвалы. Аллилуйя!
1: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Любите ли вы кино так, как люблю его я? Наверное, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, шестисерийный итальянско-немецкий фильм 2012 года. Называется он «Мария из Назарета». Эпическая история Марии, матери Иисуса Христа. История Христа с точки зрения Марии. История Иосифа, смиренного и любящего мужа и отца. История жизни Марии Магдалины. Обыденная жизнь иудеи первого века с ее обычаями и заботами. Показано здесь очень правдиво. Фильм смотрится на одном дыхании и переносит нас в дальнюю исторически, но близкую по ощущениям реальность. Мы становимся соучастниками жизни героев, и каждому достается в разной степени часть милосердия, переполняющего фильм «Кампиотти». Это тонкий и нежный фильм, передающий атмосферу веры и любви. Режиссер Джакомо Кампиотти. «Мария из Назарета».
2: Свободное радио. В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Только любовь дает зрячесть и прозрение. Без любви нельзя знать. И не любовь есть и отце, и матери убийства, самоубийства.

Макс Лукада. Допустим, вы живете в городской квартире. На подоконнике у вас растет единственная маргаритка. Сегодня утром вы ее сорвали и воткнули себе в прорезь на лацкане. Поскольку цветок у вас был единственный, для вас это особое событие и особое украшение. Но как только вы выходите на улицу, лепестки начинают облетать. Кто-то метнулся перед вами на свободное место в метро. Лепестка как не бывало. Вас ругают за плохую работу вашего коллеги. Минус 3 лепестка. Повышение по службе получает кто-то менее опытный, но зато он лучше играет в водное поло. Еще несколько лепестков. К концу дня на вашей маргаритке остается последний лепесток. Горе тому, кто дерзнет приблизиться к нему. От взрыва вас отделяет лишь еще один подобный инцидент. А что, если сценарий слегка изменится? Добавим еще одного персонажа. Добряк из соседней квартиры держит цветочный магазин на углу. Каждый вечер, возвращаясь домой, он одаривает вас свежим, прекрасным, но незаслуженным букетом. И это не какие-то остатки. Это шедевр флористики. Вы не знаете, почему он так благосклонен к вам, но не жалуетесь. Благодаря ему ваша квартира наполнена благоуханием, а в походке появилась счастливая уверенность. Если кто-то и сомнет ваш цветок, вы получите целую корзину взамен. Разница огромная, а аллегория говорит сама за себя. Бог наполняет ваш мир цветами. Каждый день он приносит к вашей двери букет. Откройте дверь, возьмите букет. Потом, когда вас будут отвергать, вы не останетесь без цветов.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй.
1: Ты меня не любишь. Утром за завтраком 9-летний мальчик не на шутку раскапризничался, грубо и дерзко высказывая маме свое недовольство.
2: «Опять каша? Ты же знаешь, что я терпеть ее не могу. Хоть раз я могу позавтракать чипсами или хотя бы заварными пирожными со сгущенкой?»
1: «Сынок, каша намного полезней. Я же для тебя стараюсь, пойми».
2: «Ничего я не хочу понимать. Я хочу сгущенку, хочу шоколадку и газировку. Хочу, чтобы ты готовила мне только то, что я хочу».
1: «Но ты же испортишь себе здоровье с такой-то едой».
2: «Ерунда! Ты только и пугаешь меня все время. А еще заставляешь убираться за собой. Только и слышу: наведи порядок, собери игрушки. Надоело!»
1: «Сыночек, я ведь просто хочу, чтобы ты полюбил порядок, чтобы ты вырос аккуратным человеком. И разве тебе самому неприятно, когда дома чистота и уют?»
2: «Мне все равно. Если тебе нужен уют, ты и убирайся. Почему я должен это делать? В конце концов, ты меня родила, ты обо мне и заботиться должна».
1: Мать недовольно покачала головой, а сын еще добавил:
2: «И, кстати, ты на день рождения что мне подарила? Я так просил велосипед, мечтал о нем целый год, а ты какой-то дурацкий самокат купила. Ты разве не понимаешь, что самокат – это совсем не то?»
1: «Мальчик мой, я ведь уже говорил тебе, что сейчас у нас трудное время, и денег на велосипед просто нет. Я и с самокатом-то в долги влезла. Потерпи немного, может, в следующем году».
2: «И папы у нас нет из-за тебя. Это ты виновата, что он ушел от нас».
1: У матери подступил комок к горлу, и она, с трудом сдерживая слезы, ответила: «К сожалению, милый, не все зависит от меня. Чтобы в семье сохранить мир и любовь, должен постараться каждый. Я со своей стороны дорожила нашими с папой отношениями, но, увы, этого недостаточно. Да, его нет с нами, но ты можешь не сомневаться, я всегда буду рядом и всегда буду любить тебя, что бы ни случилось».
2: «Неправда, ты меня не любишь. Если бы любила, то делала бы то, что я хочу», —
1: крикнул сын и убежал, хлопнув дверью. Мать разрыдалась. Так ей стало обидно, что не понимает сын ее благих намерений, не видит, как много старается она для него, как сильно любит. Горько плача, она обратилась к Богу в молитве: «О Господи, для чего ты посылаешь нам все эти испытания? Так хочется спокойной, тихой жизни. Ну, разве я многого прошу? Всего лишь чуточку покоя, комфорта и достатка. А ты взвалил на наши плечи столько тягот. Ведь мы, Боже, твои создания, мы дети твои. А значит, и заботиться о нас — твоя забота. Обеспечивать всем, устраивать жизнь. А еще, ты знаешь, я всегда хотела свой дом за городом. Мечтала, молилась. И что же, вместо него однокомнатная квартира в захолустном районе. Неужели ты не видишь, как нелегко нам с сыном в одной комнатушке? И, в конце концов, мы с мужем венчались, благословение твоего просили, а ты позволил ему нарушить обещание и уйти. Это твоя вина, что он теперь не с нами. Нет, Господь, видно, ты меня совсем не любишь».
0: Насколько были несправедливы упреки мальчика, высказанные маме, настолько же бывает несправедливо отношение наших, взрослых людей, к Богу. Нам с вами ясно, что если мама отказывается кормить сына одними шоколадками, то это вовсе не значит, что она его не любит. Но ведь и Богу видней, на какие из наших молитв отвечать «да», а на какие «нет». Если не все наши желания исполняются, это не повод сомневаться в Божьей любви. Нам следует доверять Богу, верить, что Он ведет нас самым лучшим путем по жизни. Если, конечно, мы идем за Ним, а не на поводу своих сиюминутных желаний. «Мне одному известен замысел мой о вас, говорит Господь. Благоденствие определил я для вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и надежда». Библия, книга пророка Иеремии.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Перед письма Павла христианам в Ефесе.
1: Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумны. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем!

утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер по Белгородской области Макушенко Петр Евгеньевич.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Богоискание как-то в душе всегда было, но не было тех, кто бы наставил. Я жил в семье, где о Боге никто ничего не знал. Единственное, что мой дедушка заканчивал когда-то 2 класса церковно-приходской школы. И когда вот у нас так было, что мужчины вначале ели, а потом женщины ели. И вот дедушка всегда перед тем, как мы садились, всех и детей брали, они за стол, он всегда крестился и какую-то короткую молитву читал. А бабушка в это время стояла там с женами отцов наших и как бы улыбалась, смеялась. Она не веровала вообще. Вот постепенно шли годы. Так получилось, что я после института, женившись, мы покинули Ростов, где я родился, на Дону. В Казахстан мы поехали. А после Казахстана поехали к родителям жены, они на севере трудились. И вот богоискание всегда было. У нас тогда уже было 4 детей. Мы приезжали в Ростов с севера в отпуск. И как-то раз жена говорит: «Петя, давай детей крестим». Я тогда занимал уже пост главного инженера на большом предприятии. И коммунистом был. Вы знаете, что тогда не поставят руководители, если ты не партийный. Я говорю: «Знаешь, ну давай, как скажешь». И мы... Только, говорю, чтобы никто не знал. И мы тайно пошли там в Ростове, в церковь православную. Там начали наших детей крестить, а священник спрашивает меня: «Ты крещенный?» Я говорю: «Да, у меня даже крестик есть, меня в детстве крестили». А жену спросила, она говорит: «Нет, у меня нет». Ну, так как ты детей пришла крестить, сама не крещенная. Ну, и ее начали там окунать в этот баптистерий, как он называется. А священник начал ей крест надевать, а он не лезет. Веревка короткая это была, и в руку ей положил. Потом вышли, жена такая недовольна была. Он говорит: «Неправильно меня крестил, он на меня крест не надел». Ну вот такое было понимание. А потом на севере приехали миссионеры. Витя Хоменко приехал. Он в клубе начал собирать людей. Как-то моя жена спросила: «Петя, а можно я пойду?» «Да», я говорю, «иди». Ну тогда я был человеком неверующим, и вы знаете, как в мире, и пил, и курил, и матом ругался. И мне было даже и лучше, если она уйдет, не будет на мозги капать, а я тут в это время могу спокойненько там посидеть и выпить, и покурить, и так дальше. Выставка потом приехала из Донецка. Художники представляли свои картины на библейские темы. Она спросила: «А можно я куплю одну картину?» «Да покупай». Принесла она большую картину, и там облако, какой-то мужик на облаке, а масса мужиков стоит внизу, там руки подняли. Я посмотрел, говорю: «Что ты какую-то мазню притащила?» Я говорю: «Что это за такое?» Она говорит: «Это вознесение Христа». Для меня это вообще ничего не говорило. Я говорю: «Ну, повесь куда хочешь». Мне, говорю, без разницы. А потом постепенно вот у нас напряженные были отношения, хоть уже и 4 детей было, потому что я жил по-халдейски, а она стала к Богу идти. И отношения ее ко мне начали меняться. И она постоянно начала говорить: «Петечка, ну что ты пьешь? Вот зачем? У нас 4 детей, мы тебя любим. А я приду на работу, ну, должность там, коньяк стоит в сейфе, все. И обычно там похмелялись мы. Да я налью, оно не идет». Я вспоминаю ее слова. Думаю, вот если бы она поругалась бы на меня, я бы назло бы ей выпил. А так вот слова ее вспоминаю, и оно не идет. И постепенно она меня все-таки уговорила пойти в этот дом культуры. И там я раз побывал, 2 побывал. А потом домой они приходили к нам. Я позволял, чтобы разбирали слово, молились. Я на кухне стоял там, курил. Ну, краем уха подслушивал, что там такое происходит. Не знаю, в какой момент, но факт в том, что однажды в этом вот клубе, когда я был, что-то со мной произошло. Я просто рухнул на колени и покаялся. И вот в тот момент Бог с меня снял пить, курить и матом ругаться. И до сегодня вот так Господь помиловал меня. Ну, я бы сказал, это через жену и через благовестников, через Слово Божие. Но основную роль, наверное, все-таки сыграла жена. Потому что она уверовав, она изменилась полностью. И ее отношения ко мне изменились. А они меня пробудили.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, во-первых, я начал понимать, что такое любовь. Что такое любовь? К жене, к детям. Я, если хотите, вот после уверования только познал, как Господь сделал мужчину, каким он должен быть по отношению к своим близким. Вот это самая первая польза. А второе, конечно, это то, что я стал, можно так сказать, полезным не только даже в своей семье, но Бог стал меня возвышать, хотя я это и не достоин, я знаю. Это милость Божия, но вот Его милостью я есть то, что я есть. В этом польза.
1: Зачем христианину церковь?
2: Знаете, потому что церковь – это прежде всего собрание возрожденных детей Божьих. Да, я согласен, что мы не все одинаковы. Есть кто-то более духовный, есть кто-то менее духовный. Но когда мы вместе собираемся, вместе молимся, мы выражаем таким образом вместе благоговение перед Богом. Мы исполняем волю Божию, когда Господь говорит: «Не оставляйте собрание своего», через апостола Павла. Как у некоторых есть обычаи, знаете, это уже входит. Да, я дома побуду, да, там такие проповедники по радио можно послушать лучше, чем в церкви. Бог не зря сказал: «Не оставляйте», потому что, когда идет вот такой контакт, непосредственно общение, мы получаем не только от слов что-то, но мы получаем от взгляда. Мы получаем от того, что если, взявшись за руки, да молимся даже, мы получаем какую-то необыкновенную силу Божьего присутствия.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние».
0: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

больше жизни, Господь.

0: Наталья Мелешко. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли? Тебя смогу опять предать, идя тернистыми путями, и не себя тебя распять. Не я ли, Господи, Иудой, предстану вдруг перед тобой, и радостно служить я буду мамоне, преданной душой. Не я ли, Господи, беспечно от благодати отпаду и в этой жизни быстротечной, свернув, не за тобой пойду. Не я ли, Господи, прощенный, грех буду снова избирать? Не я ли, Господи, прельщенный, лишь стану своего искать? Не я ли, Господи, отраду в земном, а не в тебе найду? Не я ли судьею стану брату, к нему на помощь не приду? Самоуверенным и гордым, поставив я на пьедестал и к жертвенной любви негодным, не я ли стану вдруг? Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли? Дай мне об этом вспоминать, чтоб среди жизненных реалий мне от тебя не отступать.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Притчи Соломона.
1: Не будь мудрецом в своих глазах. Бойся Господа и избегай зла. Это принесет здоровье твоему телу и укрепит твои кости.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Там, где есть жизнь и свобода, есть место и для нового творчества.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу затронуть такую непростую, но, на мой взгляд, очень важную тему, как предательство, которое разрушит супружеские отношения. И вы знаете, это не про измену. Измена – это предательство, на которое вообще, в принципе, ориентируется наше общество. Но на самом деле есть тонкие, едва заметные виды предательства, которые действительно разрушают ваши отношения. Когда супруги не выбирают друг друга изо дня в день, доверие и приверженность тоже подрываются. Супруги могут знать об этой нелояльности друг к другу, но не признавать этого, думая, ну, в этом нет ничего плохого. На самом деле это не так. Все, что подрывает доверительные отношения и взаимное уважение, может иметь катастрофические последствия. Предательство основано на двух вещах. Обман – это первое. Обман – это не раскрывающий ваших истинных потребностей в избежание конфликта. И второе – это стремление к эмоциональной связи вне супружества. Это два фактора, на которых строятся измены. И как минимум есть три предательства, которые разрушают супружеские отношения. Эмоциональный обман, отсутствие приверженности, эмоциональная отстраненность. И давайте поговорим сегодня о них. Эмоциональный обман как форма предательства. Все мы имеем общение с противоположным полом вне супружеских отношений. Но есть границы, дальше которых не стоит заходить, чтобы эти люди не стали рабочей женой или рабочим мужем. Даже дружба в тренажерном зале может поставить под угрозу близкую связь в доме. Если нет границ, то такие несексуальные отношения могут привести к тому, что обе стороны будут делиться интимными подробностями своей жизни. Кто, что, зачем, когда и почему. И, конечно, это не делает такие отношения предательством, если ваш супруг или супруга не против, и вы делаете все открыто, по согласию. Но что-то мне подсказывает, что если она или он будет расстроен тем, что вы поделились такими интимными вещами, или будет неудобно себя чувствовать из-за них, мы назовем это так, рациональная ревность, то это возможно назвать предательством, которое разрушит ваши отношения. И вот признаки таких токсичных отношений, назовем это так, неневинная дружба. Это когда отношения скрываются, а на прямые вопросы об этих отношениях слышен ответ «Не волнуйся, это ничего не значит». Или наоборот, происходит нападение такое, разочарование, знаете, человек разочаровывается. «Что ты мне задаешь такие вопросы?» Или вы просите прекратить, а в ответ слышите «нет, почему это я должен это прекращать?» Или имеет место неуважение к вашим личным границам, когда вы просите, говорите, переживаете о своих эмоциях, а вас не слышат. Или есть частые упоминания персонажа во время обсуждений супружеских вопросов. А вот Ваня или а вот Маша, вы, я думаю, понимаете, о чем. И если вы ответили «да» на любой из этих приведенных выше вопросов, о которых я сказал, то такие отношения могут быть слишком близкими, чем им стоило бы быть на самом деле. И вам стоит поговорить с супругом или супругой по этому поводу. Следующий вид – отсутствие приверженности. Можно сказать, это условная любовь. Но не в смысле «любовь с условиями». Вроде бы и на любовь похоже, но все равно чувствуешь, что что-то не то. Как часто супруги не чувствуют поддержки, когда один из них не интересуется состоянием их супружеских отношений? В принципе, вообще ни о чем не интересуется и ни о чем не говорит. Невозможно понять, какие у него или у нее процессы там проходят в глубине души. В таких отношениях отсутствует ощущение поддержки, чувство крепкой спины, знаете, плеча. Когда это происходит, обманутый супруг или супруга нередко винит в этом разные триггеры. То есть триггер – это устойчивое какое-то поведение на основе прошлого опыта. И вот винит эти триггеры в качестве реальной проблемы, когда на самом деле это отсутствие приверженности. Может быть, вы чувствуете себя преданным или преданной, например, как женщина, которая чувствовала себя так, когда ее мужчина не захотел создавать семью. Ну, поначалу она думала, что он не готов стать отцом, но потом выяснилось, что на самом деле он просто не решался углубить свою связь и обязательства перед этой женщиной. Она как взволнованный любовник, знаете, в отчаянии цепляется за него, боясь потерять свои отношения, до тех пор, пока не осознает, что на самом-то деле у них никогда и не было глубоких отношений с самого начала. Иногда один может заставить другого вступить в брак, полагая, что следующий уровень вот этих отношений, он углубит их связь. Но знаете, в браке трудно добиться успеха, если он основан на обещании создать сильную связь, а не на результате этой самой сильной связи. Как говорится, обещание на хлеб не намажешь. Неглубокая связь в конечном итоге вытечет в подобных отношениях, и отношения просто засохнут. Когда пары игнорируют или отвергают разговоры о трудных вопросах, они живут с поверхностными обязательствами. И здесь можно использовать конфликт как катализатор близости. пары могут намеренно использовать проблемы как возможность обсудить свои цели, страхи и мечты. Супруги, которые безоговорочно любят друг друга, живут по принципу «любимый или любимая, когда тебе больно, пусть весь мир подождет, а я тебя слушаю». Следующий вид предательских отношений в супружестве – это эмоциональная отстраненность. Такая форма предательства на самом деле может быть разной. Она может быть большой, например, выбирать рабочую встречу вместо семейных похорон. А может быть и едва заметной, такой маленькой, например, отворачивается от супруги или супруга, когда он нуждается в поддержке, ну, при разговоре. Для счастливого супружества требуется преданность, которая требует, чтобы оба супруга были рядом, друг с другом, и в горе, и в радости. Быть рядом, проходя вместе через изменяющие жизнь травмы и повседневные неприятности. Это означает радоваться вместе успехам друг друга и хорошим новостям. Мы все разные, и у каждого есть свои способы самовыражения. В преданных отношениях каждый из супругов обязан раскрывать их в себе и открывать другому эти предпочтения, чтобы понять, что требуется другому, и чтобы чувствовать себя любимым, защищенным и поддерживаемым. Книга «Пять языков любви» очень хорошо в этом вам помогает. Интересно, что американские ученые обнаружили, что счастливые супружеские пары поворачивались друг к другу в 86% случаев, в то время как несчастные пары поворачивались друг к другу только в 33% случаев. Это означает, что несчастные пары эмоционально отстраняются в 67% случаев. И это начинается, когда обращения просто-напросто игнорируются. Чтобы улучшить свою эмоциональную связь, концентрируйтесь на восстановлении и обновлении своих связей, задавая друг другу глубокие вопросы и открывая свой внутренний мир, культивируя культуру восхищения и нежности. И чаще обращайте внимание на просьбы и предложения друг друга. Если вы чувствуете, что столкнулись с эмоциональной отстраненностью, возможно, вы столкнулись с предательством. Это может быть так же серьезно, как найти неудобную смс-ку между вашим супругом и кем-то еще. Я привел эти списки предательств на самом деле не для того, чтобы показать, кто прав или не прав. Я думаю, что когда ты осознаешь проблему, на самом деле тебе легче найти решение. И подобно сексуальным изменам, эти предательства можно преодолеть. Если вы поймете проблему и исправите отношения вместе. Помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Александр Папулов, пастор церкви Новый Завет, Пермь.
1: Я хотел бы прочитать сегодня из Божьего Слова, чтобы вдохновить вас, ободрить. И для этого давайте мы откроем Библию, Новый Завет, 1 Петра, 5 главу. И прочитаем с вами с 7 стиха. И здесь написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». В эти непростые времена давайте мы будем уповать на Господа. И самое первое, что здесь сказано, обратитесь к Господу, отдайте Ему свои нужды, отдайте Ему свои проблемы. И Он обещает, это Божье обетование, помочь. Второй момент, который здесь очень важен, мы здесь видим, что нам нужно противостоять дьяволу, противостоять страху, трезвиться, бодрствовать. И вы знаете, сам Иисус, Он сказал такие слова: «Должно всегда молиться и не унывать». И третий момент, который здесь есть, что мы можем победить это все верой. И враг номер один сегодня – это страх. Давайте победим этого врага верой своей через Божье Слово. Будьте благословенны. Аминь.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу:
2: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»
1: Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему:
3: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».
1: Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему:
4: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?»
1: Иисус сказал:
2: «Велите им возлечь».
1: Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим:
2: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало».
1: И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали:
5: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
1: Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
6: Наш сайт свободная.медиа.

0: Вот тебя-то я ищу повсюду.
1: Меня?
0: Вот. Возьми ее обратно.
1: Зачем? Я же тебе подарил.
0: А я ее тебе назад возвращаю.
1: А почему?
0: Потому что впервые в жизни мне нужно было принять важное решение, а твоя Библия никак мне не помогла. Забирай.
1: Может, объясни, что происходит?
0: Я уже все объяснила. Я попросила у тебя Библию, потому что мне нужно было принять важное решение. Только в ней не было и намека на мою проблему. Ни словечка, никакого толку от нее, понимаешь? Забирай ее.
1: Ты права, какой от нее толк? Я ее, пожалуй, в макулатуру сдам.
0: Подожди, зачем так сразу в макулатуру? Ты что-нибудь в ней, наверное, есть все-таки полезное,
1: Вряд ли. Если она не помогла в решении твоей проблемы, а ты человек достаточно разумный, вряд ли она вообще кому-то в чем-то окажется полезной.
0: Ты или это?
1: Знаешь, какая мне мысль сейчас пришла? Слушай, если в Библии нет ни слова о твоей проблеме, держу пари, в ней ни слова о авиамеханике, ядерной физике или об операциях на сердце. Она устарела.
0: Так, хватит поясничать, ладно? Ты ведь отроду никогда со мной не соглашался.
1: А теперь соглашаюсь, потому что в этот раз ты совершенно права. В Библии нет не только упоминания о твоей проблеме. Более того, там и имени твоего в помине. Нет.
0: Так, понятно. В своем стиле. Хорошо. Допустим, я погорячилась немного. Но что мне делать? Что я сделала неправильно?
1: Урок первый. Для начала нужно обратиться к Слову Божьему и посмотреть, нет ли там прямого указания относительно твоей ситуации.
0: Так, это я прошла.
1: Ага. Урок второй. Если прямого указания нет, следует обратиться за советом к верующему брату или сестре.
0: То есть к тебе, да?
1: Хотя бы.
0: Ой, боюсь, ты не совсем правильно меня понял, братишка. Я пришла сюда не в поисках помощи, я пришла пожаловаться. Да ладно, слушаю тебя.
1: А ты прислушиваешься к моему совету?
0: Не знаю. Вряд ли.
1: Вот, урок третий. Не проси о помощи, если заведомо не хочешь ее принимать. Пока.
0: Ты хочешь сказать, что проблема была совсем не в Библии?
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. 6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец, в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-1402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса.
2: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если твоя церковь решила устроить в воскресенье совместный обед прихожан и инициативная группа распределяет, что кому приготовить или купить, затаись. Пусть распределят все основные блюда и ингредиенты, тогда тебе останется разве что чайные пакетики купить. Экономия энергии и денег.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Надежда есть всегда.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус в одном месте молился, и когда он закончил, кто-то из его учеников сказал: «Господь, научи нас молиться. Иоанн ведь научил своих учеников». Иисус сказал им: «Когда молитесь, говорите так: Отец, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое. Хлеб наш насущный давай нам на каждый день. Прости нам наши грехи, ведь и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не подвергай нас испытанию».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не переживайте. Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Вера и переживания взаимно исключают друг друга. Если у вас есть настоящая вера в провидение и заботу Бога, то вы не будете переживать из-за своих обстоятельств. Любые переживания показывают недостаток веры. Благодаря вашей вере в Иисуса Христа вы теперь дитя Божье. Знание того, что Он ваш Небесный Отец, должно развеять любые беспокойства о проблемах в вашей жизни. Ваш Отец знает, что вам нужна еда и одежда, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом. Иисус учил нас, что наш Отец любит нас так сильно, что наблюдает даже за незначительными деталями наших жизней и знает наши нужды даже до того, как мы узнаем о них. Все дело в приоритетах. Что вы ставите на первое место? Еду и одежду? Если так, то вы не лучше язычников. Но если вы ищете прежде всего Царство Божьего и Его праведности, то Бог позаботится и о других вещах. Не ставьте приоритетом неверные вещи. Те, кто тратит свою жизнь на преследование бесполезных, временных вещей, дойдя до конца своего пути, не будут иметь ничего, что останется с ними в вечности. Поэтому пусть каждый исследует себя. Посмотрите на свое сердце и примите решение поставить Его, Бога, на первое место в своей жизни. Отец, помоги нам дать Тебе самое приоритетное место в наших жизнях. Прости нас, Господь, за то время, которое мы проводим, думая о физических вещах, которые однажды исчезнут. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе, представьте Его себе живым, каков Он и есть, и возложите на Него все бремя ваших сомнений.

0: Псалом 8. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле! Слава Твоя превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь себе хвалу. Из-за Твоих врагов, чтобы сделать безмолвными противника и мстителя. Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих рук, на луну и звезды, которые Ты поставил, то думаю, кто такой человек, что Ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Ты немногим умолил его перед Богом, Ты увенчал его славой и честью, Ты поставил его владыкою над делами своих рук, Ты все подчинил под ноги его, всех овец и волов, а также диких зверей, птиц в небесах и рыбу в морях, все, что наполняет стремнины моря. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле!
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Кто говорит, что он во свете, но ненавидит своего брата, тот во тьме до сих пор. Кто любит брата, тот живет во свете и ни обо что не споткнется. А кто ненавидит брата, тот во тьме, он не знает, куда бредет, потому что тьма ослепила ему глаза».

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знаем, читали, проходили, но не усвоили. Можно было бы заменить гордым на крутым, тогда было бы проще применить это к нашей жизни. Мы хотим быть опасными, четкими, успешными, побеждать во всех спорах и всегда оставлять за собой последнее слово, потому что мы хотим быть крутыми. Вряд ли Бог одобряет такие желания и такие мотивы. Будьте проще, добрее и меньше заботьтесь о том, как вы выглядите со стороны. Может быть, тогда и получится увидеть прекрасную Божью благодать.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь Иисуса Христа во веки веков.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Стремление оградить ребенка от последствий его проступков часто приводит к тому, что из него вырастает неподготовленный ко взрослой жизни человек. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Одна из главных задач, которые стоят перед нами уже в первые годы жизни ребенка, это научить его понимать, что всякий поступок влечет за собой последствия, хотя эта цепочка часто разрывается. Десятилетний ребенок крадет сладости в магазине, его уличают и возвращают родителям. Ничего страшного не происходит. 15-летний мальчик берет ключи от машины, а его родителям приходится платить штраф за управление автомобилем без прав. Эти слишком любящие родители явно переусердствовали в своей опеке над ребенком. Защищая ребенка от неприятностей, они лишили его возможности понять, что каждый его проступок неминуемо влечет за собой последствия. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
2: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

128 псалом. «Много раз притесняли меня с юности, пусть скажет Израиль, много раз притесняли меня с юности, но не одолели. На спине моей пахали пахари, проводили свои длинные борозды. Господь праведен, Он разрубил узы нечестивых. Пусть постыдятся и повернут назад все ненавидящие Сион. Пусть будут они, как трава на крыше дома, которая высыхает, прежде чем будет вырвана. Жнец не наполнит ею руки своей, и вяжущий снопы не соберет ее в пригоршни. Проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».

0: «Тьма Павла» Христианом Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. 6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец, в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-1402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса. След в

Привет вам, уникальные люди! Да, у каждого из нас неповторимый цвет глаз и отпечатки пальцев. Мы все уникальны. Но знаете ли вы, что на 99,9% у всех людей на земном шаре абсолютно одинаковая генетическая информация? Мы отличаемся лишь на 0,1%. Так что не такие уж мы и разные, и можем найти общий язык. Особенно если этот язык – любовь. О Божьей любви говорим с вами здесь, на Свободном радио. С вами Катя.

0: 29 псалом. «Превозношу Тебя, Господи, за то, что Ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной. Господи, мой Боже, я на помощь Тебя призвал, и Ты меня исцелил. Господи, Ты вывел душу мою из мира мертвых, Ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть. Пойте Господу, верные Ему, славьте святое имя Его, потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. В благополучии я сказал, вовек не поколеблюсь. Милостив Ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл Ты свое лицо, и ужас объял меня. К Тебе я взывал, Господи, владыку о милости я умолял. Что за польза от смерти моей, если я не зайду в бездну? Будет ли прах Тебя славить? Будет ли верность Твою возвещать? Услышь, Господи, и помилуй меня. Будь мне помощником, Господи. В танец радости Ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня припоясал, чтобы сердце мое Тебе пело и не смолкало. Господи, мой Боже, буду славить Тебя вовеки».
1: Свободная.

0: Время подумать.
1: Правило «реагируем на текст, игнорируем контекст» лежит в основе большинства суждений о том, что Библия якобы противоречит сама себе и что есть в ней те

0: самообман и очень напоминает ситуации, когда люди, критикующие Писание, на вопрос «А вы читали?» отвечают с очень умным видом. «Конечно, читал. От корки до корки. 5 лет назад». Надо ли говорить, друзья, что Библия – это не та книга, которую можно прочесть, поставить галочку и отложить пылиться в книжный шкаф. Библия каждый день для человека обновляется. Именно поэтому читать ее тоже нужно каждый день.
1: Вы подумали? А мы сказали.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, говорит нам Священное Писание. А вот с этим бывают проблемы, да? Это Катя, и вы на свободном радио. Мне кажется, одна из главных проблем человека – недовольство. Потому что от него совсем недалеко до зависти, а там не за горами и ненависть. А потому хочется напомнить – люби жизнь, в которой ты живешь. Живи жизнью, которую любишь.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Как ваш день сегодняшний? Не простудился? Берегите свой день. Укутывайте его от ветра. Не отпускайте гулять под дождем без зонта. Но при всей этой заботе помните, существует лишь одна форма инфекции, которая распространяется быстрее, чем все возможные вирусы на планете Земля. Это страх. Берегите свой день. А страх даже на порог не пускайте.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очиса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы, подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.

0: Я возьму.
1: Да не бери. Такое время, ты или пьяный какой-нибудь, или не туда попали.
2: Алло? Я так и подумала, что это вы.
1: Не, ну я не могу.
2: Да.
1: У людей есть хоть какие-то понятия о приличии?
2: Я это проработала. Не переживайте. Мы хорошо подготовились к презентации.
1: Кто это?
2: Да, все у нас получится, не бойтесь.
1: Начальница твоя, что ли?
2: Надя. Анна Григорьевна, попытайтесь
1: успокоить. У нее что, совсем личной жизни нет никакой?
2: Вам нужно выспаться и встать со свежей головой.
1: Ну это ж надо звонить в пол первого ночи.
2: Хорошо.
1: Она ведь не волнуется, уснуть не может.
2: Не беспокойтесь, у нас все получится, вот увидите. Да-да, спокойной ночи. Ну что ты все перебиваешь?
1: У нее что, совсем личной жизни нет?
2: Слушай, сестренка, мне помолиться нужно. Пойду-ка я на кухню.

0: Ждать только Христос.
1: Ой, понятно. Что от тебя еще можно было ожидать?
2: А ты-то что?
0: Тебе-то что не спится? Тебе разве завтра не на работу?
1: Ничего. Зачиталась немного.
0: Другими словами, ты тоже не можешь уснуть.
1: Все, проехали. Спи.
0: А тебе не интересно узнать, о чем я еще просила Бога?
1: Нет.
0: Нет уж. Позволь договорить. Сама ведь спросила.
1: Да знаю я все прекрасно. Спасибо. Только тебя никто об этом не просил.
0: Меня и не надо просить. Я люблю тебя и хочу, чтобы в твоем сердце тоже был мир.
1: А с чего ты взяла, что у меня его нет?
0: С того, что ты даже боишься остаться в тишине, наедине со своими мыслями. Ты постоянно слушаешь или музыку, или читаешь любовный роман, или смотришь по телевизору все подряд, пока не заснешь от истощения. Ты просто неосознанно убегаешь от себя.
1: Ой-ой-ой, какие мы умные. Спокойной ночи.
0: Приятных снов.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит вместе с Иисусом и поставит перед собою рядом с вами. Ведь все это делается ради того, чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога. Вот почему мы не падаем духом. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Страдания наши легкие и мимолетные, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое, ведь видимое временно, невидимое вечно».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если у тебя пронзительный голос, пой в церкви как можно громче. Пусть все тебя услышат. Выдавливай максимум, ты же Богу поешь. И в конце концов, если ты смолкнешь, то камни возопьют, а этого допустить никак нельзя. Лучшая хвала — это если ты хор переорал. Ну, а если по каким-то причинам тебе достался микрофон, заставь пенсионный фонд через 2 квартала тебя услышать.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободная.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Молитвенная жизнь. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Евангелие от Луки, 6 глава, 12 стих. Лука сообщает, что Иисус провел в молитве всю ночь, прежде чем избрал 12 апостолов. Почему в Евангелиях неоднократно упоминается, что Иисус молился? Давайте вспомним, как Он, Сын Бога, смирил Себя, став человеком, уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку. Какая же невообразимая дистанция между вечным Богом и людьми! Иисус был Богом и остался Богом, но, став человеком, Он добровольно принял зависимое положение. Одна из причин интенсивной молитвенной жизни Иисуса заключалась в том, что Он, как истинный человек, полностью подчинился воле Бога. Он никогда не делал и не говорил того, что не соответствовало помышлениям Бога. Он единственный, кто в течение всей своей жизни был абсолютно послушным, послушным даже до смерти и смерти крестной. Молитвенная жизнь Иисуса является примером для нас. Как Он жил, так и мы должны. Для этого нужно покаяться и в вере прийти к Богу. Многие отрывки Библии призывают нас регулярно молиться. Молитва сохраняет и укрепляет отношения верующего с Богом. Она дает возможность верить все свои заботы в руки Бога. Она помогает принимать правильные решения и защищает от искушений. А еще она делает верующих полезными слугами Бога в этом мире.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Живи с радостью.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» Ответил Иисус: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Пожалуй, величайший самообман человечества заключается в том, что вся, скажем так, лучшая жизнь всегда происходит где-то там, в каком-то воображаемом будущем. Люди обожают планировать. К лету непременно похудею, весной будет светлее, я буду раньше вставать, Библию читать. Осенью дети на кружки, я на плаванье, ну а ближе к зиме курсы китайского, а к Новому году вообще сменю профессию и закачу пир горой для всех родных и близких. Надо ли говорить, что для абсолютного большинства людей все эти планы – это бессовестнейший самообман? Просто на душе от таких планов становится тепло и хорошо. Это разговоры только для того, чтобы поговорить. И планы только для того, чтобы их планировать. Не для того, чтобы делать. Это же какое классное самооправдание. Вот, мол, сейчас у меня не очень получается, но вообще-то я ого-го, и в будущем, конечно же, все будет. Такой вот уход от реальности. Успокоительная пилюля. Помечтали себе о будущем, и вроде как полегчало. И все бы ничего, друзья. Но так уходит самое драгоценное, что у нас вообще-то с вами есть. Это время. И самый ценный день, знаете, на самом деле, какой? Абсолютно верно. Это наше сегодня. У вас есть сегодняшний день, чтобы стать чуть лучше. У вас есть сегодняшний день, чтобы провести время с родными или друзьями. У вас вообще-то, честно говоря, вот так, чтобы точно и гарантированно, есть только сегодняшний день. Может быть, нам всем уже давным-давно пора учитывать этот фактор?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Линней, шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира, заложил основу современной биноминальной номенклатуры. Авторы наиболее удачной искусственной классификации растений и животных, ставшей базисом для научной классификации живых организмов. Он писал: «Вечный, великий, всеведущий и всемогущий Бог прошел мимо меня. Я не видел его в лицо, но его отражение охватило мою душу и погрузило ее в благоговение. Я тут и там замечал следы его, в его творениях, во всех его делах, даже самых малых и незаметных. Какая сила, какая мудрость, какое невообразимое совершенство. Я наблюдал, как одушевленные существа идут друг за другом непрерывной цепью, примыкая к царству растительному. Растения сцепляются с царством минеральным, уходящим во внутренноземного шара, между тем, как этот шар кружится в неизменном порядке около солнца, дающего ему жизнь. Наконец, я видел солнце и все другие светила, всю звездную систему, бесконечно неисчислимую в своей беспредельности, движущуюся в пространстве, повешенную среди вечной пустоты, первым непостижимым двигателем, существом существ, причиной причин, вождем и хранителем Вселенной, господином и работником всякого дела в мире. Итак, справедливо верить, что есть Бог, великий и вечный, не порожденный никаким существом, который сотворил это всемирное дело и водворил в нем порядок».
2: Настройся на хороший день.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Праведник и скотину свою жалеет, а у нечестивых и жалость жестока.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

100 нескучных историй. Однажды в бурю. Жил в одном небольшом поселке фермер, который не верил в Бога и о религии высказывался весьма негативно. Однако его жена была христианкой, да и детей старалась воспитывать в вере, несмотря на едкие выпады мужа. Однажды осенним вечером жена засобиралась с детьми в церковь. «Дорогой, может, и ты пойдешь с нами?» «С какой стати?» «Знаешь, сегодня проповедь интересная будет». «Могу себе представить. Очередная байка из серии «Очевидное и невероятное». «Зачем ты так? Речь пойдет о Христе. Для чего Он, Бог, пришел в наш мир и стал человеком?» «Хм, Бог?» «Бог». «Человеком». «Человеком?» «Ну я ж говорю, байка, нелепая байка. Даже если предположить, что Бог существует, для чего бы ему вдруг понадобилось унижать себя до того, чтобы сойти на эту грешную землю, да еще и человеком стать, родившись в грязном, вонючем хлеву? Смех да и только». Жена с детьми ушли, а наш атеист остался дома один. Вскоре поднялся сильный ветер, и началась снежная буря, да такая, что в окнах кроме снега ничего и не было видно. Мужчина удобно устроился в мягком кресле у камина, намереваясь провести так весь вечер. Вдруг раздался громкий хлопок, что-то стукнуло в оконное стекло. Однако на улице по-прежнему ничего нельзя было разглядеть. Когда метель немного утихла, мужчина вышел во двор посмотреть, что же это могло так стукнуть. На лужайке возле дома он увидел стаю диких гусей. Вероятно, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и не смогли продолжать перелет. Птицы заблудились и оказались возле его фермы без еды и укрытия. Взмахивая крыльями, они летали низкими кругами над полем, ослепленные снегом. Видимо, кто-то из гусей и ударился в его окно. Мужчине стало жаль этих бедняк. «От горемыки! Так ведь и околеть недолго!» Подумав немного, он смекнул, что сарай был бы вполне подходящим местом для этих злополучных путешественников. В нем тепло, безопасно, там они могут переночевать и переждать метель. Стараясь не напугать птиц, фермер медленно прошествовал к сараю, широко открыл его двери и стал ждать, полагая, что гуси догадаются туда войти. Но те лишь кружились бесцельно и, казалось, вообще не замечали сарая. Мужчина попытался привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей, и они отлетали все дальше. Тогда наш спасатель зашел в дом и вернулся с куском хлеба. Он раскрошил его, сделав из хлебных крошек дорожку, ведущую к сараю. Но и это не сработало, гуси не поддались на уловку. Фермер начинал отчаиваться. Подумав еще немного, он решил незаметно обойти гусей сзади, а затем ринулся на них и погнал к сараю. Увы, гуси только еще больше испугались и стали разлетаться кто куда в самые разные стороны, но только не к сараю. Ничто не могло заставить их отправиться в укрытие, где им было бы комфортно и спокойно. «Бестолковые птицы!» — крикнул в сердцах мужчина. «Ну вот чего вы от меня шарахаетесь? Я ж вам добра хочу! Как вы не понимаете, что только в сарае от бури-то спасетесь?» Поразмыслив еще немного, фермер предположил, что гуси не доверяют ему по той простой причине, что он не такой, как они. «Нет», — сказал он вслух, — «птицы не пойдут за человеком. Вот если б я был гусем, то, пожалуй, смог бы их спасти». И тут ему в голову пришла идея. Мужчина вошел в сарай, взял одного из своих гусей и вынес его в дальний конец поля, снова обойдя кружившихся диких гусей. Затем он выпустил своего гуся. Тот пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком в свой теплый, уютный сарай. И, о чудо, остальные гуси один за другим последовали за ним в спасительное укрытие. В эту минуту в памяти мужчины всплыли слова, которые он произнес несколько минут назад. «Если бы я был гусем, то смог бы их спасти». Мгновенно он вспомнил и то, что сказал жене, когда она собиралась в церковь.
С чего вдруг Бог захотел бы стать человеком, как мы? Это же смешно. И вдруг все пазлы в голове фермера сошлись. Вся эта история с дикими гусями, ведь это же наглядная иллюстрация того, что сделал Бог. Мы все были, как эти гуси, слепые, заблудившиеся, погибающие. И Бог отправил своего Сына к нам на землю, чтобы тот стал как мы. Потому что только так Он мог показать нам путь и спасти нас. От этой мысли в душе фермера воцарился мир и покой. А вслед за тем начал утихать и ветер, перестал идти снег. Многие годы мужчина пребывал в неверии, скептически относясь ко всему, что написано в Евангелии. Но теперь все сомнения исчезли вместе с прошедшим бураном. Он упал в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву. «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты пришел и стал человеком, дабы вывести меня из бури и мрака». Иисус сказал: «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Библия, Евангелие от Иоанна. Христос не только указал нам истинный путь, путь в небесное царство, но Он и ведет нас по нему. Главное не отпускать Его руку, но послушно и доверчиво следовать за Ним, во всем держась Его учения, что оставлено нам в Евангелии.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. 6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец, в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса.
2: След истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Максим. С города Артем, это возле Владивостока, Приморский край.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Скорее всего, я уверовал в Христа, потому что искал ответ, искал уверенность, какой-то фундамент, основание, на котором можно было двигаться, чтобы делать какие-то решения в жизни, с уверенностью, потому что это правильно, это чудесно, это прекрасно. И в нашей жизни, рос в христианской семье с детства, консервативной церкви достаточно. Всегда знал о Боге, это проблема покаяния, ДВР-овцев, всегда такой вопрос был. Но все-таки, слава Богу, за это прекрасная милость и благодать, то, что он коснулся моего сердца и дал мне все-таки возможность утвердиться в нем и двигаться вперед.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Я его, кстати, прочитал сразу после покаяния, когда открыл Библию, пытался что-то найти, уверенность, просто читал и прочитал такие строки, то, что древнее прошло, теперь все новое. Кто воскресе, тот новый тварь. Как-то так.
0: Христианство — это свобода или ограничение?
1: Я скажу, что это полная свобода, потому что мы были созданы Богом свободными, чистыми. Но потом пришел сатана, который исказил нашу свободу и сделал ограничения. Именно грех — это и есть ограничение. Именно христианство дает нам возможность избавиться от греха, от этих ограничений и стать свободным христианином.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Когда вы видите, что на западе поднимается туча, вы сразу говорите: «Будет дождь», и это сбывается. А когда дует южный ветер, вы говорите: «Будет жара», и это сбывается. Лицемеры! Глядя на землю и небо, вы умеете определять погоду, а понять, какое наступило ныне время, вы не умеете. Почему вы сами не можете решить, что для вас правильно? Ведь когда идешь с истцом в суд, лучше тебе приложить все старания, чтобы помириться с ним по дороге. Иначе он отведет тебя к судье, а судья отдаст тюремщику, а тюремщик бросит в тюрьму. Говорю тебе, оттуда не выйдешь, пока не отдашь весь долг до последнего гроша.
2: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не переживайте. Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Вера и переживания взаимно исключают друг друга. Если у вас есть настоящая вера в провидение и заботу Бога, то вы не будете переживать из-за своих обстоятельств. Любые переживания показывают недостаток веры. Благодаря вашей вере в Иисуса Христа вы теперь дитя Божье. Знание того, что Он ваш Небесный Отец, должно развеять любые беспокойства о проблемах в вашей жизни. Ваш Отец знает, что вам нужна еда и одежда, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом. Иисус учил нас, что наш Отец любит нас так сильно, что Он наблюдает даже за незначительными деталями наших жизней и знает наши нужды даже до того, как мы узнаем о них. Все дело в приоритетах. Что вы ставите на первое место? Еду и одежду? Если так, то вы не лучше язычников. Но если вы ищете прежде всего Царство Божьего и Его праведности, то Бог позаботится и о других вещах. Не ставьте приоритетом неверные вещи. Те, кто тратит свою жизнь на преследование бесполезных, временных вещей, дойдя до конца своего пути, не будут иметь ничего, что останется с ними в вечности. Поэтому пусть каждый исследует себя. Посмотрите на свое сердце и примите решение поставить Его, Бога, на первое место в своей жизни. Отец, помоги нам дать Тебе самое приоритетное место в наших жизнях. Прости нас, Господь, за то время, которое мы проводим, думая о физических вещах, которые однажды исчезнут. Во имя Иисуса. Аминь.

Когда мне говорят, что Бог стал человеком, я могу согласиться с этим, но совершенно не понимаю, что это означает. Ибо какой человек, если дать ему возможность следовать своим естественным побуждениям, будь он Богом, способен смирить себя до того, чтобы лежать в яслях для осла или висеть на кресте? Мартин Лютер.

0: Всем отличного дня! С вами Катя. Слышала выражение, что жизнь – это череда маленьких шагов. И это правда. Если хочешь добиться чего-то большого, нужно каждый день делать в этом направлении хотя бы один маленький шаг. Ну что, выбрали цель? Тогда в путь! И не забудьте сделать свободное радио погромче. Ведь вместе идти по жизни всегда веселей.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

Макс Лукада. У ненависти нет оправданий, у ярости нет оснований. Я выбираю любовь. Сегодня я буду любить Бога и то, что возлюбил Бог. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот чему я вверяю себя в этот день. Преуспею в этом, возблагодарю Бога. Потерплю неудачу, стану молить Бога о благодати. Когда же этот день закончится, я положу голову на подушку и обрету покой.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Люби ближнего и ненавидь врага». А я говорю вам: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики подати делают не то же самое? Если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Если жил когда-либо такой человек, который был призван Господом терпеть неудачи, то этим человеком непременно был пророк Иеремия. Родившись в семье священника Хилкии, он вырос и жил в маленькой деревне Анафов, находившейся в 4 километрах к северо-востоку от Иерусалима. Его жизнь ничем не отличалась от его односельчан до тех пор, пока он не услышал голоса Божьего, призвавшего его к служению. С этого времени его имя попало в историю. По всей вероятности, Иеремии было около 20 лет, когда Господь сказал ему: «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Был ли Иеремия взволнован Божьим приглашением стать его пророком? Да, потому что он сразу же стал отговариваться. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Однако волнение Иеремии было успокоено словами великого обещания: «Я с тобою, чтоб избавлять тебя». После чего Господь коснулся своей рукой его уст и послал призывать людей к покаянию. Жизнь Иеремии – это пример явных контрастов. Темные дни пронизываются ярким светом Божьего вмешательства. В то время как мир процветал, Иеремия претерпевал неудачи. Конечно же, Господь призвал его к выполнению весьма трудной задачи – убедить иудейский народ в том, что они направляются к погибели, оказывая сопротивление возрастающей силе Вавилона на Древнем Востоке. По крайней мере, за 20 лет до того, как израильский народ пал духом, Иеремия во всеуслышание произнес резкую обличительную речь против уныния. Это сделал тот, кто сам имел так много врагов, кого столь сильно ненавидели, что обвинили в предательстве. Это был тот, кого неоднократно избивали и сажали в тюрьму, и у кого было всего лишь несколько друзей. Предупреждение гибели нации никогда не было легкой задачей. Но для Иеремии это было особенно трудно, потому что Господь запретил ему иметь жену и семью. Этот человек был настолько неугоден правительству, что однажды царь Иоаким, взяв нож, часть за частью отрезал от свитка с пророчествами Иеремии и бросал эти куски папируса в огонь до тех пор, пока не сжег всю рукопись. Пророчество Иеремии обнаруживает нежного, чувствительного и заботливого человека, который очень любил свою страну и еще больше любил Бога, человека, который ощущал на себе все руководство Божье и был абсолютно убежден в том, что если израильский народ ухватится за соломинку Божьей милости, он будет спасен от уничтожения. Однако Иеремия также придерживался своей точки зрения о том, что разрушение и уничтожение – безусловно, произойдет, если люди полностью не изменятся и не покаются в своих грехах. С непоколебимой решимостью он проявлял верность своему призванию, но вместе с тем оплакивал своих приговоренных к смерти земляков, когда они отвергали волю Божию относительно их судьбы. Если бы Иеремия жил в наши дни, он, несомненно, обратился бы к мировым лидерам точно так же, как и в свое время, потому что его прямота была подобна шлифующему напильнику, который двигался против шероховатости греха. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто знает его. Отношения, которые Иеремия имел с Богом, придавали ему сил выполнить то, к чему призвал его Господь. Он знал, что Господь был с ним, несмотря на то, что его свидетельство не пользовалось популярностью в его народе. Господь и сегодня дает нам таких людей, как Иеремия, которые, подобно граниту, противостоят тенденциям всего мира и с твердостью и упорством придерживаются воли Всемогущего.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: вкусно, обалденно. Передай, пожалуйста, еще кусочек.
1: Ты что, с ума сошла? Это уже третий.
0: Правда, что ли? Ну, он такой вкусный. Ладно, я сегодня оторвусь, а с завтрашнего дня сяду на кефирную диету, обещаю. И иду в спортзал.
1: Между прочим, ученые обиденно доказали, что лучше питаться умеренно и разнообразно, чем объедаться жирным, а потом во всем себе отказывать.
2: Случается, человек то уступает неуемным желаниям плоти, то переживает бурные раскаяния и пребывает в строгом посте. Но чаще всего обе эти крайности являются сторонами одной медали – нашей слабости. Сила заключается в постоянном пребывании во Христе. Поэтому в Библии сказано: послушание – лучше жертвы.
0: Вау! Вот в чем фишка-то. Ну, дай, пожалуйста, еще чуть-чуть.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке – дыхание

0: Притчи Соломона.
1: Честный свидетель расскажет правду, а криводушный солжет.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В послании евреям сказано: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Такие слова каждому из нас говорит Господь. Не так давно я узнала, что человека на всю жизнь может сильно ранить и лишить уверенности в себе усвоенное в раннем возрасте ощущение оставленности, отвержения. Может быть, еще и поэтому так важно каждому из нас не забывать, что наш Небесный Отец никогда не оставит нас и никогда не покинет. Он это обещал и не раз. «Даже если земная мать оставит, я не оставлю», — говорит Господь. Мы бесконечно ценны для Него и можем быть уверены в том, что на нас Он смотрит глазами полными любви.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». В ритме твоего сердца.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Филиппах.
2: Со страхом и трепетом созидаете свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю и поступки для своих благих целей. Делайте все без брюзжаний и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияете среди них, словно звезды во вселенной. Несите весть о жизни. И тогда, в день Христа, я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной.

0: Петр Мамонов. Я знаю множество богатых людей. И все они несчастны, как один. Нам помыть себя изнутри, очистить мысли. И тут же хорошо становится, даже без денег. Идешь ты с полным кошельком, а тут в подъезде по чану стукнули, все отняли и денег нет. А Святой Дух в твоей душе никто не отнимет.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Звякиным.
1: В 2009 году 46-летняя жительница Нигерии Лагоса Розмари Обиэкор выиграла примерно 22 тысячи долларов в национальную спортивную лотерею. На церемонии вручения денег на вопрос, как она потратит выигранную сумму, Розмари заявила, что отдаст деньги первому встречному нищему. Как объяснила женщина, она слышала много историй о том, как люди, когда выигрывают в лотерею, начинают тратить эти деньги, а потом на них обрушивается большое количество несчастий. Поэтому победительница, по ее словам, решила не испытывать судьбу и отдать выигрыш первому встречному. Розмари забрала свой чек, обналичила его и, как и обещала, сразу же отдала все деньги нищенке, которая с двухлетним ребенком сидела на улице, прося милостыню. Когда Розмари вручила счастливице сумку полную денег, та начала кричать от восторга и обнимать всех. Женщина поблагодарила победительницу за благотворительность и пообещала, что на эти деньги немедленно откроет торговлю какой-нибудь едой. Прежде чем удалиться, новая миллионерша подарила небольшие суммы денег и другим нищим на улице. «Лучше иметь немногое и бояться Господа, чем обладать сокровищами и жить в страхе». Книга притчи Соломона, 15 глава, 16 стих.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Вера как духовный дар. Мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Над Ла-Маншем стоял такой густой туман, что не было видно даже воды, но корабль продолжал идти своим курсом, чему способствовал его радар, который мог смотреть вперед. Вера — это своего рода радар, что смотрит сквозь тучи наших трудностей. Она не спорит, она просто верит в то, что сказал Бог. К примеру, если речь заходит о появлении Вселенной, вера признает, что она возникла не в результате какого-то случая, а была создана Словом Бога. Бесчисленные же гипотезы, выдвигаемые для того, чтобы исключить любую мысль о Боге-Творце, вызывают неопределенность, поскольку противоречат друг другу. За ними стоит намерение дьявола ввести людей в заблуждение, вынудив их не доверять Богу и помешав вступить с ним в какие-либо отношения. «Подлинно ли сказал Бог?» Эти слова звучат со времен Эдема. Вера — это не какая-то форма влияния на себя или непонятное чувство, основанное на чем-то спонтанном. Это убежденность в существовании Бога и истинности того, что Он говорит. Бог говорил издревле. И сегодня Он также говорит через Библию, и Его слово — истина.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. 6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец, в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Константский собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса.
2: След

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».
2: Свободное радио. Нам по пути.

Привет, друзья! С вами Катя. Каждый вечер мы с детьми молимся перед сном и читаем молитву «Отче наш». И каждый день мы повторяем эти слова: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Что при этом мы имеем в виду? Совершенный Божий мир и порядок, а какой он на небесах? Мы можем только догадываться и, читая Священное Писание, строить свои предположения. Но ясно одно – там царят мир, справедливость, милосердие, любовь и благость. Божий совершенный порядок задуман точно в соответствии с Его волей, которой можно доверять. И я хочу такого порядка в моей жизни, уже здесь, на земле. Вот об этом и молюсь. Давайте молиться вместе, чтобы Божья воля была и на земле, как на небе, здесь и сейчас.

0: мой Бог.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2020 году было предпринято новое исследование органических остатков с поверхности алтаря VIII века до нашей эры из цитадели Арад. Жертвенник был посвящен поклонению Богу Авраама, Исаака и Иакова. Анализы выявили, что здесь воскурялись зерна конопли. Это первое свидетельство того, что каннабис был связан с какой-либо формой поклонения в Древнем Израиле. И самый старый, известный ритуал использования конопли на сегодняшний день. На втором алтаре были найдены следы ладана. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился. «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только тебе захотеть!» Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!» И тут же сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить. «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров об Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился.

0: память воспоминаний и то, что хочется забыть. Нам времени бы больше, чтобы не бежать.
1: Радио.

0: Многие помнят старую советскую песню «Надежда, мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
2: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
3: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
4: «Давидов».
1: Говорит им:
3: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: делала?
1: Я пахала 10 лет 2 смены, чтобы мой сын мог получить образование.
2: Ничего себе!
3: А вот я изобрел вакцину, которая спасла жизни тысячам людей.
2: Погодите-ка, а я помню, иду вечером по переулку. Вижу бабушку, 6 бунтюганов пытаются ограбить.
3: Вау.
2: Так я в одиночку вступился.
1: Ничего себе! Когда это было?
2: Примерно минуту назад.
4: Библия ясно говорит, спасение – это Божий дар тем, кто принимает жертву Христа. Спасение нельзя заработать или заслужить. На небе нет места гордым и хвастливым.
2: Знаете, никогда не думал, что в раю так жарко.
5: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Знаете, что можно верить по плоти, причем всю жизнь и ревностно? Так верил апостол Павел до обращения. Ветхий человек тоже не против поиграть в христианство. Но непостижимость Божья выматывает его, пытающегося принимать участие в поклонении. Она как огонь поедает солому и закаляет сталь. Как девятибалльный шторм разбивает самодельные лодочки религиозности, не предназначенные для длительного плавания, но дерзнувшие выйти в открытый океан Божьего всевластия. Господь иногда становится очень непонятным, чтобы выявить псевдопоклонение и взрастить истинное. Непонятный Бог не может убить настоящую веру, ибо она берет свои силы в нем самом. Он ее источник. Непонятный Бог уничтожит только лжерелигию, которая, умирая, будет изрыгать проклятие. Посмотрите на жену Иова и убедитесь в этом. Вера – прекрасное творение Духа Святого. Ни одно человеческое существо не способно самостоятельно воспроизвести и крупицу этой драгоценности. В нас самих нет ни одного ингредиента, чтобы создать такое чудо. В нас только то, что ему мешает. Драгоценный Иисус, спасибо тебе, что ты не стучал смиренно в дверь моего сердца, как об этом проповедуют на евангелизациях и поют в песнях, заблуждаясь, не зная Писания. Если бы ты ждал, то никогда бы не дождался. В моем сердце нечего было открывать, ибо не было там ни дверей, ни окон. Это был каменный монолит зла, неверия и эгоизма. Поэтому ты просто вошел через стену, как бульдозер, и взял меня штурмом. И дал мне веру, далеко не самую сильную, но, кажется, живую. Я надеюсь, что буду благодарить тебя за спасение, даже если ты заберешь у меня все. А вот зачем я сам тебе понадобился, мне так же непонятно, как и вышеперечисленное.
1: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Священное Писание, сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире, в ней все есть. Русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы — полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью».
2: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Когда ты сделал ремонт собственными руками, какой бы кривой он ни был, все равно будет особенно дорог сердцу. Чем больше ты принимаешь участие в общем деле, тем больше оно тебе нравится. Смотрите на церковь с этой точки зрения. И если вы заскучали в общине, попробуйте найти себя в ней место и послужить, принести пользу. Не показать себя и свои таланты, а восполнить реальные нужды церкви. Вот увидите, она будет нравиться вам куда больше.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: сайт свободная.медиа.
1: Внезапно краски потеряли цвет.

я не нашел бы даже силы поднять свой взгляд на небеса. Я был один, оставлен всеми, дрожа от мысли, что со мной. Я сразу понял себе цену, пытаясь лишь дождаться.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ирина, Московская центральная церковь.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: У меня была мама. Первый раз как бы меня к тете в церковь привела. Потом, скажем так, я считала, что я стала взрослой, я ушла из церкви. Но ковид, скажем, он очень много расставил свои точки над «и». И я поняла, что во время ковида, когда ты сидишь в четырех стенах, никуда не выходишь, скажем так, ты все свои любимые сериалы и музыку просмотрел, прослушал, и ты понимаешь, что у тебя жизнь идет не так, как ты хочешь, что чего-то не хватает, такого спокойствия душевного. И когда я маме это рассказала, мама сказала, что все дело в том, что я не читаю Библию, я не молюсь, и поэтому надо пересмотреть приоритеты своей жизни полностью. Поэтому я вернулась в церковь, я покаялась, приняла крещение, и сейчас я в церкви.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Да, он, наверное, мне с детства. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода. Это свобода от греха. И если это у кого-то ограничение для кого-то, то это, скажем, что люди еще не поняли полностью всю ту любовь, что дает вам Бог, что это свобода. И я знаю точно, что когда у меня будут сложности, жизни такие сложные моменты, я знаю, куда прийти, и что мне Бог обязательно поможет.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Помогите, помогите мне, пожалуйста.
1: Что такое?
0: Вы должны мне помочь.
1: Мы знакомы?
2: Да не знакомы, но ведь вы верующий. Проявите же свое христианское милосердие.
1: Ну, я вообще-то тороплюсь. Ну, что у вас?
2: Голос. Голос в моей голове.
1: Что? Вы это...
2: Да нет, не бойтесь, я не ненормальная. У меня даже справка от врача есть, вот, смотрите.
1: Ну, а что это за голос?
2: Ну, как вам сказать, такой голос, он словно тот, кто меня зовет, очень-очень хорошо меня знает.
1: Ну, и что он говорит?
2: Ничего не говорит. Он просто зовет меня по имени.
1: Зовет вас по имени? И все? И больше ничего не говорит?
2: Может, и говорит, не знаю. Дело в том, что как только я его слышу, я музыку врубаю на всю катушку. И
1: понятно.
2: Не хочу слышать.
1: И он больше не зовет вас после этого?
2: Как только я оказываюсь в тишине, тогда зовет снова.
1: И как же вы спите?
2: С включенным телевизором.
1: А как же можно спать при включенном телевизоре?
2: Совершенно невыносимо, вы правы. Но по-другому не могу. Как только закрою глаза в тишине, Даша, Даша!
1: А, полагаю, вас зовут Даша?
2: Ага.
1: А знаете, мне кажется, я догадываюсь, чей это голос.
2: Меня не интересует, чей это голос. Я просто хочу избавиться от него.
1: Дашенька, это Господь Бог вас зовет.
2: Я, кажется, вам русским языком сказала. Меня не интересует, кто меня зовет. Я хочу просто...
1: Вы ведь верующая, не так ли?
3: Откуда вы знаете?
1: Да и вы ведь с самого начала знали, чей это голос, не так ли?
2: Ну, скажем так, предполагала.
1: Да, интересно,
2: только
1: что
2: вас
1: же вы
2: никто не просил
1: натворили?
2: Подтверждать мои предположения.
1: Вы что, дали ему обещание и не хотите его исполнять?
2: Да откуда же вы все знаете? Вы что, пророк?
1: Да нет, я просто пытаюсь понять, почему вы не хотите.
2: Зачем я к вам обратилась за помощью? Вы же все испортили!
1: Чего вы испортили-то?
2: Счастливо!

увидел тебя на краю земли, у конца дорог. Что-нибудь скажи.

Петр Мамонов. Неужели Бог не знает каждого человека? Он разберется. Не волнуйтесь за Бога. Волноваться надо о себе. Быть в этом смысле суперэгоистом. В каком состоянии моя душа? Опять я пришел домой раздраженным. Опять мне все не нравится. Закройте дверь, дети галдят. Серафим Саровский всех встречал фразой «Здравствуй, радость моя». Он не видел в людях плохого, потому что плохого не было в нем самом. Если мы в людях что-то осуждаем, значит, это есть в нас».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 6 июля отмечается День Яна Гуса, национального героя Чехии, проповедника, мыслителя и идеолога чешской реформации. 6 июля 1415 года он был сожжен в Констанце вместе со своими трудами. Точная дата рождения Яна Гуса до сих пор не установлена. По разным данным, он был рожден либо в 1369, либо в 1373-75 годах в городке Гусинец в бедной крестьянской семье. Его фамилия означает «гусь», и друзья часто называли его так, как и сам Ян. В возрасте 10 лет родители отправили его в монастырь. Достигнув успехов в учебе, Ян переехал в Прагу, один из крупнейших городов Богемии на то время. Поступил в Карлов университет и стал сначала бакалавром теологии, а затем получил степень магистра искусств, после чего начал читать лекции. Через 4 года, около 1400 года, Ян Гус принял церковный сан и почти одновременно с этим начал проповедническую деятельность. В 1401-1402 годах Ян Гус стал деканом факультета свободных искусств, а затем ректором Карлова университета. Проповедуя, Гус высказывал мнение, отличное от официальной политики папской курии. Вот, например, его мнение по некоторым вопросам. «Нельзя взимать плату за таинство. Нельзя слепо подчиняться церкви. Нужно думать самим. Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Каждый христианин должен искать правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью». Уже в 1402 году начались первые протесты духовенства против убеждений Гуса. Были осуждены 24 его положения, найденные в произведениях Уиклифа, а чуть позже еще 21 постулат. В 1405 году папа Иннокентий VII потребовал искоренить взгляды Уиклифа в Чехии. В том же году Пражский синод обновил осуждение 45 статей Гуса. А еще несколько лет спустя пражский архиепископ Збинек Заяц прямо обвинил Гуса в ереси. В 1414 году Ян Гус был вызван на Констанцкий собор, имевший целью объединить Римскую католическую церковь и прекратить Великий Западный раскол, который к тому времени уже привел к троепапству. Гус отказался отречься от своих убеждений и 6 июля 1415 года по приговору собора был сожжен на костре. Его прах развеяли над Рейном, а смерть его повлекла за собой серию народных выступлений, вошедших в историю под названием «Гуситских войн». С его казнью связан ряд легенд, например, о старушке, которая из благочестивых побуждений подложила вязанку хвороста в его костер. Ян Гус стал национальным героем Чехии. Ему стоят памятники, посвящены музеи и улицы. Однако католическая церковь до сих пор не реабилитировала Яна Гуса.
3: След в истории.

0: 100 нескучных историй. Два монаха. Два монаха приготовились перейти вброд бурную речку. Рядом на берегу стояла красивая юная девушка. Она тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Увидев монахов, девушка обратилась к ним за помощью. «Простите, мне бы на тот берег, но уж очень страшно, все не решаюсь. Не могли бы вы мне как-нибудь помочь?» Один из иноков молча взял ее на руки и перенес на другой берег. Второй же негодовал про себя. Вслух он ничего не сказал, но внутри весь кипел от негодования. «Это же запрещено! Нам нельзя даже прикасаться к женщине! А этот не только прикоснулся, но и нес ее на своих руках!» Когда они пришли в монастырь, на дворе был уже вечер. Тут раздраженный монах не выдержал, повернулся к первому и сказал: «Учти, я должен рассказать о случившемся настоятелю. Я просто обязан сообщить. Это же запрещено! Ты не должен был так поступать!» Первый монах удивленно спросил: «О чем ты говоришь? Что запрещено?» «Ты забыл? Да ведь ты на собственных руках перенес через реку женщину!» Первый монах рассмеялся и ответил: «Я перенес девушку на другой берег за одну минуту и сразу же оставил ее там. А вот ты несешь ее до сих пор». Священное Писание говорит: «Для чистых все чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что и разум их, и совесть испорчены. Праведен не тот, кто внешне кажется таковым, а кто внутри таков. Поступки могут быть правильными, образцовыми даже, а мотивы при этом нечистые. Намерения корыстные, эгоистичные, себелюбивые и так далее. И только Бог может изменить нас по-настоящему внутренне. Иначе при всей нашей внешней, вроде бы правильной, в кавычках, жизни мы будем мучиться от того, что у нас внутри. От этих дурных наклонностей, страстей, обид, злобы, зависти, гордыни и прочее. Это все может жить глубоко внутри нас. Давайте вникнем в себя, в свои чувства, в свои мотивы, намерения. Быть может, у нас тоже не все чисто внутри. И тогда самое время попросить Бога, чтобы Он вошел в наше сердце и очистил его.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Кто хочет найти Христа, должен прежде найти церковь. Как кто-нибудь узнает, где искать Христа и что такое вера, если не узнает прежде, где находятся верующие в Него?
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Не переживайте. Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Вера и переживания взаимно исключают друг друга. Если у вас есть настоящая вера в провидение и заботу Бога, то вы не будете переживать из-за своих обстоятельств. Любые переживания показывают недостаток веры. Благодаря вашей вере в Иисуса Христа вы теперь дитя Божье. Знание того, что Он ваш Небесный Отец, должно развеять любые беспокойства о проблемах в вашей жизни. Ваш Отец знает, что вам нужна еда и одежда, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом. Иисус учил нас, что наш Отец любит нас так сильно, что наблюдает даже за незначительными деталями наших жизней и знает наши нужды даже до того, как мы узнаем о них. Все дело в приоритетах. Что вы ставите на первое место? Еду и одежду? Если так, то вы не лучше язычников. Но если вы ищете прежде всего Царство Божьего и Его праведности, то Бог позаботится и о других вещах. Не ставьте приоритетом неверные вещи. Те, кто тратит свою жизнь на преследование бесполезных, временных вещей, дойдя до конца своего пути, не будут иметь ничего, что останется с ними в вечности. Поэтому пусть каждый исследует себя. Посмотрите на свое сердце и примите решение поставить Его, Бога, на первое место в своей жизни. Отец, помоги нам дать Тебе самое приоритетное место в наших жизнях. Прости нас, Господь, за то время, которое мы проводим, думая о физических вещах, которые однажды исчезнут. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».

0: Простите, можно вас на минутку?
1: Да, что случилось?
0: Мне сказали, что вы будто бы знаете, как входить в контакт с пришельцами.
1: С пришельцами?
0: Ну, с теми, кто живет за пределами нашей планеты.
1: Ага, понятно.
0: Так это правда?
1: Ну, в принципе...
0: Послушайте, я понимаю, что подвергаю опасности вашу жизнь, но обещаю...
1: Да, какой опасности вы говорите?
0: Так у вас это правда получилось?
1: Что получилось?
0: Вы вступили в диалог с разумной жизнью за пределами нашей планеты.
1: Ну, в принципе...
0: Я знал, что где-то там есть разумная жизнь. Я знал! А вы можете попросить их установить контакты со мной тоже?
1: Ну, во-первых, это он, а не они. А во-вторых, вы можете общаться с ним напрямую.
0: Шутите, да?
1: Да нет.
0: Это невероятно. Я чувствую себя как Джуди Фостер.
1: Причем здесь Джуди Фостер?
0: Ну как, в фильме «Контакт», помните? Она так же, как и я, была уверена, что где-то там все-таки есть разумная жизнь.
1: Ай, ну что я могу сказать? Она так же, как и вы, была права.
0: Прошу вас, расскажите мне о них. Они, то есть он, созвездие Вега, да?
1: Нет. Он...
0: Полярис! Многие считают, что это все-таки Полярис!
1: Да нет, он вообще вне пределов пространства и времени.
0: Вне предела пространства и времени?
1: Да.
0: Ха, как же у вас тогда получилось настроиться на его сигнал?
1: Дело в том, что его интеллект намного превосходит наш, и он обеспечил очень простые способы коммуникации с нами.
0: Расскажите, прошу вас!
1: Ну, иногда я просто произношу слова вслух.
0: И все?
1: Да.
0: Вы просто произносите слова?
1: Да.
0: И он слышит вас?
1: Конечно.
0: За пределами пространства и времени?
1: Ну, я и сама не знаю, как это у него получается, но он всегда слышит меня.
0: Но это не может быть так просто. Может, вы все-таки как-то меняете тембр голоса?
1: Нет.
0: Вы в это время стоите или сидите?
1: Неважно, иногда даже бегу.
0: То есть он может настроиться на ваш голос, даже когда вы в движении?
1: Да, даже когда я в машине или самолете.
0: Это ж 1000 километров в час.
1: Угу.
0: А как вы принимаете его сигнал? Это, я полагаю, посложнее будет, а?
1: Ой, да нет, тут тоже все просто. Он изложил свои мысли и инструкции в письменном виде.
0: Послушайте, я понимаю, что мы едва знакомы, но... Клянусь вам, я никому не расскажу. Не мог бы я хоть краешком глаза взглянуть туда?
1: Конечно.
0: Правда, можно?
1: Его послания были прекрасно сохранены с тех пор, как он вступил с нами в контакт 4000 лет назад.
0: Так где же они? Не томите!
1: Вы можете приобрести копию его посланий в любом книжном магазине.
0: Чё, серьезно?
1: Без шуток.
0: Как называется?
1: Библия.
0: Вы все это время о Боге, что ли, говорили?
1: Да.
0: Но вы же сказали, что он за пределами нашего пространства и времени.
1: Так и есть. Хотя однажды он посетил нашу планету. Только немногие узнали его.
0: Я-то думал, вы говорите о зеленом человечке с такими большими глазами. Ваш пришелец неприкольный какой-то.
1: Простите, что разочаровала вас. Я просто не знала, что пришельцы должны быть прикольные.
2: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио. День хвалы. Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, привет! Это Катя. Сейчас, наверное, как никогда актуален извечный русский вопрос «Что делать?». Что делать, когда вокруг бушует шторм? Что делать, если твой привычный мир рушится? Ответ мы находим на страницах Священного Писания. 3000 лет назад царь Давид, в жизни которого было немало бурь, написал такой псалом. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Так что ответ на вопрос «что делать?» именно такой. Пребывать в Боге, находиться на Его территории. Помнить о Его любви и милости. Ведь только в этом наша душа может найти настоящий покой.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Вот же иногда зациклят на чем-нибудь так, что из головы не можешь выкинуть. И ладно бы это было что-то действительно важное, так ведь часто второстепенные мелочи мучают. Бывает у вас такое? И не жалко вам себя? А если себя не жалко, подумайте о близких. Разве заслуживают ваши жены или мужья, дети или родители таких зацикленных негативных ворчунов? Им нужны другие близкие, готовые впустить в свое сердце кого-то помимо забот и хлопот. Может, где-то тут и начинается любовь?
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Кто-то однажды сказал: если любишь кого-то, отпусти его на волю. Вернется, станет твоим на всю жизнь. А если нет, значит, уже с самого начала он принадлежал тебе не по праву. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями о взаимоотношениях влюбленных. Некоторые так стремятся найти свою любовь, мечтают об этом так страстно, что нарушают хорошо известные принципы свободы и уважения, без которых взаимоотношения между людьми просто немыслимы. Это все равно, что поливать водой из шланга едва тлеющие угли. Как-то раз мне довелось услышать рассказ о молодом человеке, который жаждал добиться расположения девушки. Он почему-то решил, что путь к ее сердцу проходит через ее почтовый ящик. И он взялся за дело. Он писал ей каждый божий день. Не дождавшись ответа, то есть взаимности, он увеличил выпуск своей продукции до 3 посланий в сутки. В общей сложности из-под его пера появилось на свет свыше 700 произведений эпистолярного жанра. Она все-таки вышла замуж. Но не за него, а за почтальона. Вот так работает эта система. Чрезмерная страсть и доступность скорее отпугивают предмет вашего вожделения, а вовсе не способствуют созданию прочного союза. Романтическая любовь – это одна из тех немногих сторон человеческой жизни, где для того, чтобы преуспеть, не нужно лезть из кожи вон. Важно понимание того, что любовь идет рука об руку с уважением, и что осторожные влюбленные склонны подвергать свои чувства всякого рода испытаниям, подобно рыбке, которая несколько раз подергает за наживку, прежде чем проглотит крючок. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: В Библии есть одна очень простая истина. Там сказано, что Бог должен в нас расти, а наше собственное «я» умаляться. Мы все об этом слышали и знаем, но происходит ли это в нас каждый день? Ведь эта истина означает, что в моей жизни главное вовсе не осуществление моих планов или достижение большего комфорта. «Ему должно расти, а мне умаляться» — всего 6 слов. Не знаю, как вам, а мне эти слова нужно повторять ежедневно. Когда я размышляю над ними, я понимаю, что для меня будет хорошо, если я буду служить другим, если я буду обращать внимание на то, как часто я ворчу и жалуюсь, если я буду осознавать, насколько сильно я нуждаюсь в Иисусе. Для меня будет хорошо, если я почувствую Его силу в минуту моей слабости. Хорошо молиться, чтобы Он возрастал, а мое собственное «я» умалялось. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Что с тобой?
1: Мы поссорились с моим другом. И он уехал домой в Сибирь. И вообще никакая.
0: Прости.
1: Да что поделаешь? Мне никогда в любви не везло. Как ты думаешь, может, у меня какая-то проблема?
0: Трудно сказать. Но, знаешь, по своему собственному опыту знаю, что в такие моменты легче, когда ты возлагаешь надежды на Бога, а не на человека.
1: Как это?
0: Бог всегда с нами. Он рядом, когда нам хорошо, и он особенно близок, когда нам тяжело.
1: Угу, конечно. Тебе так легко говорить. Но единственное, что мне сейчас нужно, это чтобы он пришел и сказал: «Я люблю тебя».
0: Да знаю я, каково тебе. Но скажи, вот если вы снова будете вместе, то как долго?
1: Всегда. Вечно. А почему ты спрашиваешь?
0: Иисус обещал, что не оставит нас никогда. Только его любовь вечна. Ты можешь сказать то же самое о своем друге?

увидеть свет. На одной из улиц Лос-Анджелеса бездомный и страдающий от зависимости человек вошел в здание миссии The Midnight Mission и попросил помощи. Так начался долгий путь Брайана к восстановлению. Вскоре Брайан обнаружил у себя любовь к музыке. Через некоторое время он присоединился к группе профессиональных музыкантов «Уличная симфония», занимавшейся служением для бездомных. Там ему предложили исполнить соло «Народ, ходящий во тьме» из оратории Генделя «Мессия». Пророк Исаия написал эти слова в мрачный период истории Израиля. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет», – пел Брайан. Музыкальный критик из журнала «The New Yorker» написал, что в его устах текст прозвучал так, словно Брайан пел о своей жизни. Евангелист Матфей процитировал тот же отрывок. «Обиравший своих братьев-израильтян, он был призван Господом к новой жизни». Матфей описывает, как Иисус исполнил пророчество Исаии. «Божье спасение увидела земля за Иорданом, Галилея языческая». Кто бы поверил, что сборщик налогов Матфей, бездомный наркоман Брайан,

0: или люди, подобные нам с вами, получат шанс на примере своей собственной жизни показать разницу между светом и тьмой. Небесный Отец, во тьме нашей жизни помоги увидеть свет Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя.
1: Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: ты.
1: Наталья Мелешко. Здесь нет его. Так ангелы сказали в гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и неспровержен дьявол. Тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.
2: Свободное радио рядом.

0: Время подумать.
1: Есть только миг между прошлым и будущим. И все это уже не просто слова, когда тебе слегка зацать. В какой-то момент действительно приходит понимание того, что жизнь несется, а время летит. А почему так? Время ведь оно и есть время. В каждом дне 24 часа. Но, например, если уехать в отпуск, то уже спустя 10 дней будешь возвращаться домой немного инопланетянином. Столько всего увидел, столько всего положительного пережил, что 10 дней будто месяц, а то и два. Очевидно, время нейтрально и хладнокровно одинаково для всех. Просто, возможно, кто-то нашел от него ключик. Тайм-менеджмент, или эффективное использование времени, призывает нас к самоорганизации, самоконтролю и даже к тренировкам. Наука о времени считает, что никуда современному человеку без расстановки приоритетов и того же планирования. На самом деле все сводится к мудрой мысли о том, что чем больше человек занят, тем больше он успевает. И наоборот, чем больше свободного времени, тем больше шанс провести его бездарно. Если вы себя выучили и знаете, что если придя после работы вам пойти полежать, то закончится все это вечером в кровати, делайте что угодно, но не идите у себя на поводу. Это точно так же, как все толстые люди утверждают, что ничего не едят. А на поверку англичане делали такой эксперимент. Расставленные по квартире скрытые камеры показали, что там куснул, там надкусил. Вот тебе уже и плюс 140. Вот точно так же, если вы пребываете в уверенности, что завтра столько дел, ничего не успеваю, а вы проявите толику педантизма. Выпишите в тетрадочку все свои дела, прикиньте время и, о чудо, окажется, что можно найти время даже в самом плотном дне и для велопрогулки, и для чашечки чая с женой на природе. Уважайте свое время. Вы не заставите его остановиться никогда. Но только уважая время, у вас есть шанс успеть пожить, а не все время куда-то бежать.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

как сахар в теплом чае. А вместе с ним ушли заботы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер и задумчивую ночь. Еще томит душе моей усталость. Я делал то, к чему меня влекло. Я твердо знаю,

День как сахар в теплом чае, а вместе с ним ушли заботы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер, задумчивую ночь. Вечер, задумчивую ночь.

Свободное радио. Всегда вместе.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Тихон Задонский. В миру Тимофей Савельевич Кириллов родился в 1724 году в селе Короцко Санкт-Петербургской губернии, в семье причетника. Отец его вскоре умер, и все детство Тимофей провел в страшной нищете. Как я начал себя помнить, в доме при матери нашей было нас 4 брата и 2 сестры. Отца своего я не помню. Старший брат был дьячком, средний взят в военную службу. А мы все еще малы были и жили в великой бедности, так что нуждались в дневной пище. В нашем приходе был ямщик, богатый, но бездетный. Он часто приходил к нам и полюбил меня. Не раз он просил меня у матушки: «Отдай мне Тиму своего, я воспитаю его вместо сына, и все мое будет принадлежать ему». Жаль было матушке отдать меня, но крайний недостаток в пропитании заставил ее согласиться. И она повела меня за руку к ямщику. Старшего брата в то время не было дома, но, возвратившись и узнав от сестры, что матушка повела меня к ямщику, он бросился за нами и, став на колени, стал умолять матушку: «Куда вы ведете брата? Не хочу я, чтобы брат был ямщиком. Лучше сам пойду по миру, а не отдам ямщику. Постараемся выучить его грамоте, тогда он может определиться в пономари или дьячки». Матушка вернулась домой. Бедность в семье была страшная. Бывало, как в доме есть нечего, так целый день бараню пашню у богатого мужика, чтобы только хлебом меня накормили. В 1738 году Тимофей в возрасте 14 лет был привезен матерью в Новгород для поступления в духовное училище. В том же году он по просьбе старшего брата, бывшего причетником в Новгороде и взявшего его на свое иждивение, был зачислен в новгородскую духовную славянскую школу при архиерейском доме. Там ему почему-то заменили фамилию Кириллов на Соколов. В 1740 году старанием архиепископа Новгородского Амвросия Юшкевича духовная славянская школа была преобразована в духовную семинарию. Из всего тысячного состава учащихся духовной школы Тимофей, как один из способнейших к наукам, был переведен во вновь открытую семинарию и принят на казенное содержание. С этого времени он стал получать бесплатно хлеб и кипяток. «Бывало, как получу хлеб, половину оставлю для себя, а другую продам и куплю свечу. С ней сяду за печку и читаю книжку. Товарищи мои, богатых отцов дети, найдут отопки лаптей моих и начнут смеяться надо мною и лаптями махать на меня, говоря: „Величаем тебя, святителю“». Обучался Тимофей в семинарии почти 14 лет. 2 года грамматики и по 4 года риторики, философии и богословию. Такой длительный период обучения связан с тем, что в недавно открытой семинарии был недостаток учителей. По окончании же семинарии в 1754 году Тимофей получил кафедру риторики, одновременно преподавал греческий язык и богословие. В 1761 году, на 37-м году жизни, уже иеромонах Тихон по жребию был избран епископом. Около 2 лет он был викарием в Новгороде и около 4 самостоятельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. Все время своего епископства он усердно проповедовал и побуждал к тому же подчиненных ему священников. В Воронеже со времен язычества соблюдался праздник в честь Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств. Вот что говорил на проповеди сам Тихон: «В прошлый понедельник, то есть первый сего поста день, узнал я уже к вечеру,

Иных раненых, иных окровавленных усмотрел. Приметил я и пляски пьяных жен со скверными песнями. А посреди всего этого беззаконного торжества безумных людей стоит кабак в палатке, из которого беспрестанно выносят вино и друг друга почуют и упиваются, а неподалеку от него продаются и всякие съестные вещи. Епископ Тихон писал и рассылал по церквям особые сочинения для народа, в которых боролся против годового торжества в честь языческого божества Ярилы, с сумасбродством и пьянством во время Масленицы. Так постепенно языческий праздник в епархии сошел на нет. В своих поучениях Тихон Задонский особенно ополчался против сребролюбия и различных видов хищения, безнравственных увеселений, против роскоши, скупости и недостатка любви к ближним. Помимо традиционных грехов, он также критикует танцы, лошадиные скачки, кулачные бои и пиршества. Некоторые исследователи усматривают влияние немецкого пиетизма на жизнь и творчество святителя Тихона через книги Иоганна Арнта, богослова XVII века, которые переводились на русский язык и издавались в Заале. В свою очередь, святитель, скорее всего, повлиял на творчество Федора Достоевского. Особо Тихон Задонский останавливается на проповеди добрых дел, которые являются благодарностью за спасение человечества Богом и распространяются на всех знакомых и незнакомых, своих и чужих, единоверных и иноверных. По его мнению, недостаток добрых дел бывает в том числе и от недоброго воспитания, когда родители больше пекутся о том, чтобы выучить детей по-французски говорить и танцевать, а не о том, чтобы по-христиански жить. Помимо соблюдения заповедей, по мнению епископа Тихона, большую роль для христианина играет молитва, ибо без молитвы невозможно исправить себя. При этом Тихон настаивает на необходимости молитвы не только в церкви, но и в доме, в собрании, при делах, в пути, на ложе, идя и сидя, трудясь и отдыхая. Епископ Тихон всячески поощрял проповедь в церквях, но был расстроен, что у них мало слушателей. Когда шут шутит пред тобою или льстец лжет, с охотой и удовольствием слушаешь их, а когда проповедник посреди церкви проповедует истину, говорит глаголы жизни вечной, ты отвращаешь уши свои. Но, о бедный ты человек, несчастливее всех! Насколько бы тебе полезнее было, чтобы ты слушал истинное Слово Божие и в законе его поучался, а не к льстецам, духом лживым наполненным и шутам обращал слух твой». Конец цитаты. Постоянные труды и заботы, от которых святитель Тихон никогда не имел отдыха, а также неприятности и частые затруднения при исполнении благих намерений, сильно расстроили здоровье святителя. Все чаще стали появляться и нервные, и сердечные приступы. Самые незначительные простуды давали тяжелые осложнения. В конце концов, он и спросил увольнения от должности и последние 16 лет жизни провел на покое в Задонском монастыре. Согласно воспоминаниям современников, все время, за исключением 4-5 часов не очень спокойного отдыха, у него посвящалось молитве, чтению Слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. Ежедневно он приходил в храм. Дома он часто падал на колени и, обливаясь слезами, как самый тяжкий грешник, взывал «Господи, пощади! Господи, помилуй!». Непременно каждый день он читал по нескольку глав из Священного Писания, особенно пророка Исаию, а в дорогу никогда не ездил без маленькой псалтыри. Всю свою немалую 400-рублевую пенсию он жертвовал на благотворительность, как и все, что он получал в дар от знакомых. Часто в простой монашеской одежде он отправлялся в ближайший город, Елец, и посещал заключенных местной тюрьмы. Он утешал их, располагал к покаянию и затем наделял милостыней. Сам святитель был очень аскетичен, жил среди самой простой и бедной обстановки. Садясь за скудный стол, он часто вспоминал о бедняках, не имеющих такового, как он, пропитания, и начинал себя упрекать за то, что, по его рассуждению, мало потрудился для церкви. По природе горячий и вспыльчивый, он был удивительно кроток и незлобив. До земли кланялся к келейнику, прося прощения за какое-либо слово, показавшееся тому обидным. И старался всегда платить добром, когда кто-нибудь наносил ему самому оскорбление. Особенно Тихон любил беседовать с простым народом, утешал его в тяжкой доле, помогал разоренным.
Его часто навещали дети,

0: из монастырской слободы. Он учил их молитве, а после бесед нередко помогал деньгами. Святитель Тихон оставил множество письменных трудов, среди которых особой популярностью пользуется сборник коротких поучений, полных примеров из жизни, называемый «Сокровище духовное от мира собираемое». Умер епископ Тихон в 1783 году в Задонском монастыре в возрасте всего 59 лет. В 1861 году Тихон, епископ Воронежский, был причислен к лику святых, канонизирован русской церковью в лике святителей, почитается как чудотворец.
1: Герои веры.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».
2: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Плохо ли то, что христиане расколоты? Раньше раскол церкви казался мне большой трагической ошибкой. Но наблюдая за политическими процессами в разных странах, ростом радикализации, модой на популистов и диктаторов, я вдруг подумала, что церковный раскол нельзя назвать однозначно отрицательным явлением. Неизбежно церковь становится официальной организацией со своей структурой, финансами и огромной сферой влияния. Это создает широкое поле искушения. Если такая власть окажется в руках единственного главы Вселенской Церкви, страшно даже представить, какими кризисами и коррупцией это грозит. Наличие разных конфессий ограничивает власть и удерживает от широких злоупотреблений. На мой взгляд, церковный раскол плох другим. Отношения между христианами разных конфессий строятся не на принятии уважений, а на осуждении и попытке доказать, кто правильнее верит. Православные обличают протестантов и католиков, протестанты католиков и православных. Мы забываем, что христиане познаются не потому, кто больше прав. Этого нам знать не дано, а по любви. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу.
2: Вечер на свободном радио.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь.

будут тебе сниться. Но лишь одна ляжет на

0: Как-то раз мне позвонили из банка. Нет, это не то, что вы подумали, из настоящего банка. И предложили кредитную карту. Я отказался, хотя предложение звучало очень заманчиво, но речь сейчас не об этом. Главный аргумент, который озвучила девушка, мастерски заучившая скрипт беседы, звучал так: не обязательно использовать карту сейчас, это просто ваша подушка безопасности на всякий случай. Каждый человек хочет иметь план «Б», аварийный выход, парашют, потому что это создает иллюзию стабильности. Но жизнь вообще штука нестабильная, и доверять лучше не кредитной карте, а Богу.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: самое длинное имя из всех встречающихся в Библии, состоит из 16 букв. Оно звучит так. Магершалал Шахбаз. Таким именем Господь сказал пророку Исаии назвать своего сына, рожденного от пророчицы. Оно означает «быстрый в добыче и скорый в исполнении».
1: Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне прибыть в тебе, Спаситель, и ты прибудь во мне, Христос.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Заведите следующего свидетеля.
1: Ну ты, Рокки! Я, между прочим, свидетель! Представляете, этот нахал обвиняет меня в том, что я украл пепельницу в коридоре. Да я, чтоб ты знал!
0: Сюда, проходите, пожалуйста.
1: Вот здесь свидетель должен стоять, да?
0: Да, здесь свидетель должен стоять.
1: Замечательно.
0: Погодите, не присаживайтесь пока. Вы должны произнести клятву.
1: Ой, извините.
0: Поднимите правую руку.
1: Ага. Что вы там смотрите на меня? Понятия не имею, как она тут оказалась. Наверное, каким-то образом случайно к моей одежде прилипла.
0: Клянетесь ли вы говорить правду и ничего, кроме правды?
1: Вы про пепельницу, что ли? Я же уже сказал, наверное, случайно она у меня
0: упала. Я о подсудимом.
1: А, ну да, конечно, правду и только правду. Почему ж нет?
0: Присаживайтесь. Ну... Итак... Знакомы ли вы с подсудимым?
1: С подсудимым?
0: С подсудимым. Вон с тем человеком.
1: А, да, видел, кажется, где-то.
0: Здесь сказано, что вы его очень хорошо знаете.
1: А, да, да, знаю. Очень хорошо. Очень даже хорошо. Что дальше-то делать?
0: Итак, вы хорошо знаете Иисуса из Назарета.
1: Кого-кого? А, ну да, конечно. Иисус из этого, как его, из Назарета. Да, как же, знаю такого.
0: В чем? Вы обвиняете Иисуса.
1: Да, да, конечно. А когда я могу получить...
0: Скажите присяжным, говорил ли подсудимый что-либо о разрушении храма?
1: Да, точно, точно, говорил, он говорил. Ты когда я могу получить...
0: Говорил ли подсудимый... Я разрушу храм сей и в 3 дня воздвигну его. Говорил ли такие слова подсудимый?
1: Какой подсудимый? А, этот. Да, он говорил, что что разрушит, значит, храм и восстановит его в 2 дня.
0: 3.
1: Как 3? Обещали 5 заплатить.
0: Я не об этом. А разве подсудимый не сказал, что он воздвигнет храм 3 дня. 3 дня.
1: А, да, да, конечно. Именно так он и сказал.
0: Спасибо. Вы свободны. Что, у вас есть какие-то другие обвинения против подсудимого?
1: Нет, нет, нет.
0: Тогда всего хорошего. До свидания. Освободите помещение.
1: Ну, рассчитаться.
0: Не понимаю, о чем вы говорите.
2: Пошел вон отсюда, потом уйди отсюда.
0: Синедрион удаляется на совещание.
1: Эй, приятель! Я тебя раньше нигде не видел!
0: Пожалуйста, выведите этого свидетеля из зала суда.
1: Помнится, я этого парня где-то видел!
0: Разумеется, свидетель! Вы только что заявили суду, что хорошо его знаете. А теперь извольте, освободите помещение.
1: Вспомнил, где я его видел!
0: Ну, дурак.
1: Ты тот парень, который выгнал меня и других торговцев из храма! Ты назвал нас ворами и разбойниками!
0: Охрана!
1: Забери свои слова обратно, или я сейчас...
0: Синедрион удаляется на совещание. Мы просим прощения за возникшие недоразумения. Мы вернемся через 5 минут и вынесем приговор Иисусу из Назарета.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, станет обращаться с ним, как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрежетать зубами.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Неизбежность смерти делает накопительство бессмысленным. Соломон вторит праведнику Иову. Иова 1.21. Действительно, неважно, чем вы владели на земле, ибо ничего не сможете забрать с собой в могилу. И даже если бы смогли, там, куда вы идете, это не пригодится. Ибо за гранью земного бытия в ходу только одна валюта – праведность. Там ценится чистая совесть, живая вера, смирение, любовь и тому подобные качества, не поддающиеся купле-продаже. Когда начнется страшный суд, судью не будет интересовать ни национальность, ни социальный статус при жизни, ни семейное положение, ни благосостояние, ни дары и таланты, ни заслуги перед человечеством, ни профессиональные навыки, ничего. Подобным образом, ничего из этого не интересовало губителя, идущего по Египту. Ему даже не было интересно, еврейский на пути дом или египетский. Его заботило только одно – есть на дверном косяке кровь или нет. Кровь есть – крови нет. Кровь есть – живи. Крови нет – умри. Так и на суде вечную участь будет определять только один фактор – очищены вы кровью Христа или нет. Если ничего нельзя взять от труда своего и ничего из этого не пригодится, то зачем посвящать себя накоплению того, чем нельзя пользоваться вечно? И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Это действительно зло для того, чей дом здесь. Смерть – указатель на то, что смысл может быть найден только в том, что вечно по своей природе, то есть в Боге. Ибо все остальное подвластно тлению. Если вы посвятите себя чему-то временному, то, как бы ярко ни блеснула ваша звезда, время ей — миг. А затем будет вечная тьма. Создатель поручил смерти быть неотступным мучителем для тех, кто живет земным и не хочет знать вечного Бога. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Другими словами, в чем смысл жизни, потраченной на приобретение пустоты? Столько лишений, усилий и времени, но в итоге ничего. Суета на то и суета, что все плоды ее деятельности остаются на земле. В каком же диком, непередаваемом ужасе будет стоять безбожник перед всемогущим, силясь уразуметь, как это так вышло, что за всю свою долгую жизнь он не захотел потратить и секунды, чтобы приготовиться к этой встрече. Вместо этого каждая бесценная секунда была потрачена на гонку за ветром. Сумасшествие. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом огорчении, болезни и гневе. 5.16. Этот обеспеченный человек, по контексту, трудится и суетится до позднего вечера, когда солнце зашло. И, может быть, имеется в виду, что он экономит даже на освещении, съедая свой ужин в темноте. И так каждый день. Главная мысль этого стиха в том, что разочаровывает не только итог жизни материалиста, но и сама жизнь. Нет ничего приятного ни в дистанции, ни на финише. Нет наслаждения при имеющихся внешних условиях. Погоня за материальным – это постоянные скорби, болезни и гнев. Гнев от того, что всегда мало, всегда кто-то или что-то стоит на пути к воображаемому счастью. Никакого удовольствия. Это труд на ветер.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Давайте обратимся к Священному Писанию. Сегодня место Священного Писания – это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 6 стиха записано. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Я хотел бы остановиться на последней фразе, где Господь говорит: что делаю теперь, не знаешь, уразумеешь после. Вы знаете, есть много вещей, которые мы не до конца понимаем в нашей жизни. Поле, которое вспахивает, это тоже такой не очень хороший процесс для поля, но он нужный. В нашей жизни есть много таких вещей, которые мы не можем до конца понять. Здесь мы видим, когда Иисус умывал ноги ученикам, Петру показалось это слишком унизительным для него, если Господь будет умывать ему ноги. Но на то, что сказал Петр: «Не умоешь ног моих вовек», Господь сказал ему, что это необходимо сделать. И то, что сделал Господь для Петра, это было благословением для него. И знаете, друзья, я хочу сказать, что те благословения, которые к нам приходят в жизни, порой мы не можем принять, потому что в том виде, в каком они приходят, исполнение заповедей Божьих или того, что на нас есть какая-то ответственность, обязанности, служение и так дальше. И порой мы устаем, мы устаем под этой тяжестью, но за этим следуют благословения, которые скрыты за всем этим. Поэтому давайте будем проявлять просто послушание нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
2: Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение.
3: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Зовут Михаил, из города Тамбова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Мне кажется, единственный путь, который правильный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: В нужное время помогает.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Псалом 36, 3 стих, наверное. Уповай на Господа, он совершит.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это, она, мне кажется, упорядочивает жизнь. То есть она и не свобода, и не ограничение. Она вводит порядок в жизни.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 7 июля 1851 года родился Чарльз Альберт Тиндли, афроамериканский методистский священник и автор духовных песнопений и музыки «Гаспел». Его композиция «I'll overcome someday» – «Я когда-то одолею» – считается основой для гимна «За гражданские права» – «We shall overcome». Получив образование, Чарльз Тиндли стал священником и основал одну из крупнейших методистских афроамериканских общин на восточном побережье Соединенных Штатов. Возглавляемая им церковь со временем выросла до многонациональной общины, состоящей из 10 тысяч человек, а после смерти пастора была переименована в храм Тиндли – Тиндли Темпл. В 2011 году ее внесли в Национальный реестр исторических мест США. Тиндли был известным автором слов и музыки гимнов «Гаспел». Он признан одним из отцов-основателей американской гаспел-культуры. 5 его гимнов вошли в сборник гимнов Объединенной Методистской Церкви 1989 года. Помимо композиции «Я когда-то одолею», ставшей гимном борьбы за гражданские права, популярным стал также гимн «Принеси свое бремя Господу и оставь его там» «Take your burden to the Lord and leave it there» 1916 года, который был записан многими артистами в самых разных стилях. Тиндли опубликовал несколько сборников гимнов. На его надгробии выбиты строки из его гимна «Лучи небес». Чарльз Тиндли умер 26 июля 1933 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, и был похоронен на кладбище Иден в Коллингдейле.

0: Клайв Льюис. Бог в состоянии уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с огромной массой народа. По отношению к нему вы отдельный особый человек, как если бы вы были единственным живым существом, созданным им. Когда Христос умер, он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире.
1: Это свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их тайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания, встречи с близкими друзьями, время, проведенное.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Гордость. «За то, что сердце его возгордилось величием его, за то и отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, и беззаконие его я отверг». Книга пророка Иезекииля, 31 глава, 10 и 11 стихи. Именно Бог насадил Ассирию около воды, чтобы корни ее могли получать обильное питание. Именно Бог сделал их великими и прекрасными, но они начали приписывать эти заслуги своей силе, хвастаясь тем, что они сделали. Считать своей заслугой то, что сделал Бог, всегда опасно. Слишком часто люди, которых использовал Бог или которые были особенным образом одарены Богом, начинают смотреть на свои достижения так, как будто они каким-то образом были причиной своего успеха. Они начинают брать себе славу, которая на самом деле принадлежит Господу. Но Бог сказал, что Он не позволит никакой плоти гордиться перед Ним. Тот, кто возносит себя, будет унижен. Чрезвычайно успешное служение может оказаться в опасности, потому что люди внезапно начинают хотеть научиться вашим секретам. Искушение указывать на то, что сделал Бог, так, как будто мы сами сделали это. Все.

0: доброе или ценное, что у нас есть, было дано нам Богом. Это Бог дал нам силу, таланты и понимание. Мы должны признавать, что то, что сделал Бог, — Его заслуга. Богу да будет слава, великое Он сотворил. Отец, да признаем мы Тебя, как того, кто дает жизни силы. Да будем мы всегда воздавать Тебе славу, которую Ты так заслуживаешь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
1: Сделано для тебя.

0: Евангелие от Марка.
1: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали по многу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».

0: счастья никакого я не видела в этой жизни. Такие смерти настигали, уже так напивалась. И когда я пришла к Богу, я поняла, как прекрасно жить в трезвом состоянии. Только Христос может высвободить от этого омута.
1: Познав живого Бога, Лидия Павловна вычеркнула из своей жизни 60 лет и вот уже 15 лет служит Господу. Лидию Павловну Бог наделил талантом. Она всегда участвовала в художественной самодеятельности, пела частушки, играла на гитаре, была заводной и веселой. А иной раз перед выходом на сцену могла выпить для смелости.
0: А выпивала как-то я в меру. А муж сильно ревновал. И где бы мы ни были в компаниях, если танец или что, тут меня берет первоклассный мужчина танцевать. Ну, видно, я была в то время, да? И вот у него эта ревность до того разыгрывалась, до того, что он не мог равнодушно это все переносить. Ну, а он сам меня ревновал, а потом меня изменил. Я это не вынесла, бросила его.
1: Лидия Павловна перешла в свою квартиру, а ее муж сошелся с другой женщиной. Лидия Павловна сильно переживала, но пути назад не было.
0: У меня такая прямо была обида, не то ревность, не то боль, что как же так, он так любил, так ревновал. Я крепко запила. Напьюсь и пойду, отколочу их обоих. И один раз набрала песку в карман и пришла, и она мне дверь открыла, а я как схватила ее за волосы, сильно била ее. Еще и песком глаза засыпала. Вы представляете, до чего можно дойти в пьяном состоянии?
1: Многие годы Лидия Павловна искала утешение в спиртном. Она понимала, что погибает, но могла останавливаться лишь на время, когда лечилась в наркологии. А потом все начиналось заново.
0: Вроде, ну, думаю, больше не буду. Ну, похмелюсь и больше не буду. А похмелиться – это страшное дело. Это такая тяга. Вызову скорую помощь, когда мне плохо. Они померяют давление и говорят, что давление у вас такое, что сосуды полопаются, говорит. Или жизнь, или водка. А я им потом на гитаре спою, сыграю, они меня так любили. Ну, говорит, Лидия Павловна, как хотите, говорит. Или водка, говорит, или жизнь.
1: А выйдя на пенсию, у Лидии Павловны и вовсе началась черная полоса. Каждый год в тяжелейшем состоянии она попадала на операционный стол.
0: Я не понимала только, почему это все со мной творится. Выйду с больницы, пойду свечи ставлю, лоб бью об иконы, молюсь. Смотришь, опять со мной несчастный случай. Мне не доходило, что это ж Бог меня вел таким путем. И если бы в то время до сознания мне доходило, что это Бог, я бы, очевидно, остановилась бы.
1: Пути Господни неисповедимы, и любящий Бог допустил еще одну операцию. На этот раз врачи не ручались за жизнь Лидии Павловны.
0: Когда меня завели же в операционную, Лидия Павловна, ложитесь, говорит, уже все, а я на колени. Как начала молиться. И врачи как стояли, так и стояли. Дали мне вымолиться, выплакаться. Я там с врачом, с этим, мы такими друзьями остались. У нас в операционной такого еще не было, говорит. Вы нам сердца сокрушили, говорит, у нас слезы, говорит, пробили. Мы рады, что вы в живых, говорит, остались. Но, говорят, очень-очень было все серьезно. И я поняла, как Господь везде прикасался и как Господь не давал мне умереть.
1: Спустя некоторое время Лидия Павловна услышала хор евангельских христиан. Они были из украинского города Черновцы.
0: Как услышал это все, это мое. Это для меня поют, Боже мой, святой Иисус Христос. Это для меня, вот оно где ты, Бог. Все, у меня уже загорелось внутри, как пожар. Я к ним подхожу, скажите, кто вы такие? Да мы христиане евангельские, приехали, говорит, проповедуем Иисуса Христа. И ездим по миссионерским точкам. Ну, вот уже все, я с ними поехала. Господи, где я побывала, что я повидала, великий Бог святой. Это сказка, это чудо для меня, это на всю жизнь, это со мной идет эта дорога.
1: Больше месяца Лидия Павловна путешествовала с хором. Они побывали в Липецке и Боброве, Смоленске и Киеве, в Кишиневе и даже на Карпатах.
0: Они говорят, ты как губка все упитывала. Говорит, все, интересно было настолько с тобой, что ты все упитывала. Меня уже свидетельствовать, уже микрофон дают, какой они снопик привезли с Воронежа. Уже понимали, что я уже Христа приняла.
1: Приехав на Украину, христиане из хора, конечно же, пригласили Лидию Павловну в свой родной город Черновцы. Для нее это духовная родина, ведь именно там она приняла водное крещение.
0: Вот уже 15 лет, как я в Господе живу, я просто вижу свет, вижу радость, я вижу общение какое, любовь, и как прекрасно в такой жизни жить. Я желаю, чтобы люди это поняли и приняли Иисуса Христа в сердце. Я благодарю Господу Богу, благодарю, мне даровать благодарности.
1: Познать живого Бога, ощутить на себе Его заботу, возможно, каждому. Дорогой друг, ищи Господа Бога, взывай к Нему, и Он не замедлит открыться тебе во всей славе, силе и любви. Это была программа «Вечность в миниатюре». До новых встреч!
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Блюма Вульфовна Зайгарник. Основатель патопсихологии в Советском Союзе, одна из создателей факультета психологии МГУ. Прославилась на весь мир открытием, которое научным сообществом было названо никак иначе, как «эффект Зайгарник». А началось все с ресторана. Блюма Зайгарник обратила внимание, что официанты запоминали сложные сочетания блюд и напитков, которые заказали посетители, еще не оплатившие счет, даже если заказ был сделан несколько часов назад. Содержание же оплаченного, даже если 5 минут назад заказа, официанты напрочь забывали, либо вспоминали с очень большим трудом. Так и появилось тогда еще робкое предположение, а сегодня доказанная гипотеза. Незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Уж такими создал нас Господь. Мы логические и последовательные. В нас от создания живет необходимость доводить начатое до логического конца. Заинтересовавшись происходящим в ресторане, Зайгарник провела эксперименты в своей лаборатории. Испытуемым нужно было выполнить несколько разных задач. В ходе эксперимента участникам не давали закончить некоторые из этих заданий, оправдывая это тем, что не хватает времени. А после эксперимента испытуемых спрашивали, какие из задач им запомнились. Оказалось, что участники в 90% случаев лучше запоминали задачи, которые им не дали завершить. Другими словами, суть этого эффекта заключается в том, что невыполненные задания прочно сидят в нашей голове. И вы автоматически продолжаете о них думать, хотите вы того или нет. Если вы оглянетесь вокруг, станет ясно, что эффект Зайгарник можно найти практически повсеместно. Он постоянно используется в том числе и в СМИ, в рекламе, например, чтобы привязать людей к сериалам покрепче. И казалось бы, если нашим создателям в нас заложено стремление доводить начатое до логического конца, лучше концентрироваться на работе, чтобы завершать задание и задачи, тогда откуда же все эти коллеги лентяи, спросите вы? Почему эффекту Зайгарник не поддается целая армия людей, бросающая начатое на полпути? А я вам расскажу. К сожалению, исследование Университета Миссисипи, проведенное в 2006 году, показало, что эффект Зайгарник перестает работать в том случае, если человек ожидает награду. В эксперименте снова участвовали 2 группы, снова работали над заданием и снова, как и в эксперименте Зайгарник, одним дали доделать задание, а другим объявили, что время истекло. Все как у Зайгарник, с той лишь разницей, что одна группа знала, что работает за финансовое вознаграждение, а другая группа знала, что работает за спасибо. Вы удивитесь, но почти 100%

0: 8 часов заканчиваются, задание откладывается до следующего дня. А оплата именно за время, а не за выполненные задания. И действует эта оплата как ожидаемая награда, как цель. Странно это говорить, но вывод напрашивается сам собой. Ожидание награды в виде заработной платы снижает интерес к самой задаче. Если человек работает за зарплату, которая никак не зависит от объема выполненных задач, у него нет мотивации помнить, что он там начал и что он там не доделал. И простите, но еще один вывод тоже напрашивается. Если вы за собой заметили, что у вас много начатых, но незавершенных дел на работе, можете, конечно, заниматься самообманом сколько угодно, но факты указывают на то, что вы на этой работе и на этих заданиях исключительно ради денег, а не ради того, чтобы послужить Господу или сделать этот мир лучше.
1: Время, деньги, Зигазун. Свободное радио. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли».
2: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
3: «Что нам делать, мужи, братья?»
2: Петр же сказал им:
1: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш».
2: И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
1: «Спасайтесь от рода сего развращенного».
4: Надежда есть всегда.

0: Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть.

0: Есть. Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

woman will be the death of you. Now if I had to listen to what my

0: that true love is gone, gone, gone.
1: Утепляйте отношения и свои дома. Ведь в любое время года может быть зима. И лето, друзья, тоже может быть когда угодно. Были бы деньги и летали бы самолеты. Все может быть по расписанию, а может быть когда угодно. Когда угодно вам или Богу. Вам чье расписание больше нравится?
2: Время настало.

0: Наталья Мелешко. Заходит солнце и восходит, и снова день, и снова милость. Любовь к нам Божья проявилась, и благодать опять нисходит. Хвалу Творцу пропели птицы, но это мы не замечаем, и день свой в суете встречаем, не успевая помолиться. А Бог во благо все дарует и долго терпит нас, прощая, и наше сердце освещает, и о любви благовествует. И нам бы к горнему стремиться, земное время быстро тает. Господь пока что призывает общением с Ним обогатиться.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 7 июля 1851 года родился Чарльз Альберт Тиндли, афроамериканский методистский священник и автор духовных песнопений и музыки «Гаспел». Его композиция «I'll overcome someday» – «Я когда-то одолею» – считается основой для гимна «За гражданские права» – «We shall overcome». Получив образование, Чарльз Тиндли стал священником и основал одну из крупнейших методистских афроамериканских общин на восточном побережье Соединенных Штатов. Возглавляемая им церковь со временем выросла до многонациональной общины, состоящей из 10 тысяч человек. А после смерти пастора была переименована в храм Тиндли – Тиндли Темпл. В 2011 году ее внесли в Национальный реестр исторических мест США. Тиндли был известным автором слов и музыки гимнов «Гаспел». Он признан одним из отцов-основателей американской гаспел-культуры. 5 его гимнов вошли в сборник гимнов Объединенной Методистской Церкви 1989 года. Помимо композиции «Я когда-то одолею», ставшей гимном борьбы за гражданские права, популярным стал также гимн «Принеси свое бремя Господу и оставь его там» «Take your burden to the Lord and leave it there» 1916 года, который был записан многими артистами в самых разных стилях. Тиндли опубликовал несколько сборников гимнов. На его надгробии выбиты строки из его гимна «Лучи небес». Чарльз Тиндли умер 26 июля 1933 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, и был похоронен на кладбище Иден в Коллингдейле.